0: Пши. Лоня хэндэнэ, чэмжи гэрдэ сави лоня хэйэнэ. Хсэрдэн Жакобла, лоржи сэнгулэ ипи коншиг Жакоб чэр жэслэп шунга тэнэ. Шуг юн тэн рэмба мэнгвэй нямдэ чэг джомшэп цэгнэ. Хсэрдэн чэму нямдэ чэр пэсэн тоэн пэйжи чэ дэнцэм хсэрэр лэвэв чифтэнэ. Си Цзиньпинги, дартан замнэн гэ лоб жирэн шунг мамнюнвэй понжирдэ, джонир нэн жэрдэг сэрэм джомшэн юпа тэнэ. Замнэн товшуг Жакоб чэн дарджи чэмбун джомшэн юлэ. Замнэн рэмэн чэнтэн жэрбэр гэнгэн шэтэв чэлэ. Тэдэн чэпчэгдэ, Шурчин ранлагдан заган чапсчэр дохгчэн ланлун тамчэвжин юлла. Шугман ранлагдан жэччэг дэглэмлэ хэрчин тэбэ. Севди нямнин тан пэжэч нямнин, вдэнжэг жэ нямнин. Чирчунг нямнин чи жэчэр сунвалы жэчунг тэ жэрмэлэ. Хсэрдэн Жакоб чи влоптэн жэрмэлэнгэн лорджи чи ян тэг пэшу сэлэнгни. Дэрэв чэг донэн бапшэ гэ патэн. Жэччэг дэглэм тэнгэлди тамжэг лэнтэн чэпшу сэн пэжэр нэтэл пэ патэн. Лэгдэн дэнни мирэг чи лэкэ чинтэн цопэн зэгчунг лар кэндэг тонг гэ шинэн чэфтэнэ. Хчигний хсартун пэжилар кэндэг тонгвиг донлен бавшиги. Рангыл ган чартанз наму шити, матвэргни нямли ла хэнон батан, конжилэр гонжил тан, нямли нямшул шажир кэма танни. Ангэдэм нямли тэ хсартул тан, хнгалим тови чэсэтэн пэвэр кэндэг тонгги. Хсэрдэ Жакоб соси, замлан матвэргни нямли санзиг нэн хэртэг гэшгэжир гапсши. Джонки хсэрдэ Жакоб матвэргни золи чэн хсарби джинго тонни, шуг сосо тан нямтэ шэмжиг сарпл тан, нэрчу чэ джэмжи хнгали маван зэг батан. Туанли мамчанг тан куандун мамчанг нямли саплог тонтулэ. Нини шивдэй тан талсанг сонжуб шэпиг донлэн бапшэ гийе. Тамун тан шугди, нямли, ржентуб чечев дэнжиг таван цэн батан, джамтуб чев самжиг тан шугхэг джангула ngurgub шэпа. Ржакоб жамбиб даган лап занул тан ржакоб жамби нансила тэртуг шэпэр ngurgulэ. Пани дамби нган лангжиг натун тахчул ла шигдэй, залаг нямчи че талун цочил хсэрдэн Жакоб че тамун майн би фижин жог гийе. Чонгу шугчи хсэрдэн Жакоб че коншиг Жакоб тан нямта, Өйхірім цокіг саагғы жишивдэй дан фтанлан юнвар нипан дунду юлы. Хсамни хихул панцын хуэхжирн зэнжир кэндаг дунвийг дунлан бапши гийи. Мэрг юнг че тамун ртава дарпыл дан хихул жири дан панцын хуэхжирн зэн ба дан чамтын нямни дарпыл дун гийи. Хсэрдэн Жакоб че мэцэл хбэрий ланштаг епуг нирва дан жэсэл чонлэг че нямну нямшуб ши дэй Жакоб дан Жакоб вар чен рилав дамбу нган пэжир жанни хчиг дабжа гийи. Рэгни дан екур ловсу сух че нямди сапилг дун а дан нагжин вар че жири ла хэнун ба Мансур жинтэн жонгтэн пансэн жимгатэн замтэн юнгэр кэндэг тунгийе. Вжэнийн замнэн жирчунг лап жэбжэртэн тэцэнтэг тунгийг донлэн бапшэгийе. Жэчин жэлуаг Мансур жинтэн жэрвийн пэшуг чэмбу тэнфтэнни хнгалдий джамжэг лэгэмтэн чэн замнэн жирчунг малэн зэг бэр кэндэг тунгатэн нямжэ жэцуг чэ гэнсэн ла сонжчуб шэгийе. Замнэн цонтур санзэг шухэн имби шухмэн нёцунг рэгсула жэбчур шэпатэн намба гэнрунг сонжчуб ранлэг чэ шэтэб гэнгуб шэгийе. Чаржатэн варнэн цогтэн цуг нгакун сарвийн замнэн жирчунг лап нэртэл шэдэ Замлан ловшуғыр Жакоб жир качап шиаган чирг дунрги ба нанчиб таны. Си Цзиньпинги, лунгу нехи ранг чарлунг шкардыг чатап санни лилап цунди, тэнжил нямди на тунта варсамды, хсэрдэм шабжиг пэжиг дунвий штохыг жим жонгхун ян. Цангми лагсам сомэджи вчуасан зэн ба дан, тэнба юнгтап дан мэмтэнба сонжуг шаджа жинчунг шиба. Пансан жирдэвий докар лар зэнжуг дан, мжэтэг дан кабда лар дэнни пансам санхиб шибар хэнун ба дан, нгада дан мэмтэнба тэгчу инцам шиба. Хсэрдэн нямди фтамбу нган пэжир нгансун шиги. Чонгий сандур хсэрдэн Жакоб чи джуши Жакоб чин гэнкэр джэн ба тэн, хсэрдэн Жакоб чин гучэпи нжэнзум тэнгв жэргэвааг зонир шаджэ ян. Чонгу шугчи вшуг сосо тэн, тэмун нэнзэн хсэрдэв шэ ба тэн, маунг сартуб шинни, хсэрдэн нямди чи хсэрдэн гэлоб чихсэн бангуб самдэ, нямдэ тарджи яртун юнвэй, отун чуэн дэлэм зэгчэм шэнду ю чи нанчив тэн. Цэ чи тэн ванг ий сунг цунда ла шигэ.
1: Мэнгэр рэнгжир чэ чэнгзэн хуанжур аярнцу чи батэр гунд пэдэ, лэрэгэ сарва дэн лэнэ сарва аргэнчэ мэбэр томбэр шилла. Тони арымжиг арымпур лашкэндэ дэнва дэнгтэнэ лэшэг чэ вэгхэг сарвайан пэбэрэши. Бэйжэнг чэлмэ жондэр рава жэ нажун хгурши ки вэй ара джэгчэ дэн чэчэ чэ хунва сугу джэнгтэна джэгчэ лавтэнэ чэмэ я ngэпу гарва дэн дэрмэн зэмбэр цунзэм шэвжэндэг. Лидэн арыгни чэмэ нэрчу лэгцэл ба джэг юйюн чэвшэгэр. Гэнгтэр зосэн чэ сэмэн дэнгэндэг дээл хэцхэнэ мэй лэгбатэр нэму мэнбэ зосэн дэнбэ гуэнэ сэрцэл дээ нюамжэг шэгэхэ. Чиг юньюнэ лидэн арыгни чэмэ нэрчу лэгцэл башгэ яншан. Намгэн чэнжэ цулдэ дэн тэнчу шэба лэйжэн. Татун лидэн арыгни чэ цурштэ джэгжуэр дэн аргэнтэн чэ курчулу сунгчун гэнгэн кэрвжэн юхуэл. Шаванди линьэр ва жэчун ngэчэн шэгла тэвьё бэ нэчэр лэрэг сарва кэхэв джэв бэ нэн цэлма тэхэр шэл. Сарнгу бэ чарнжэ гэбс джэлун бахтарна лэрэг сарва нэ тонли лав дэнэ шун ашгэ ян бэ. Нямди лобжун дэн дончул инцэм шэнэ ла ngар лэ цэгчэн шэвжэн дэг. Чиг юньюн юси цубр мэ сэмжилх юла чэли чэ джабжун панцэн мэчэг ба ихэн. Лидэн аргэний чэлмэ нэрчу лэгцэл ба. 고종 중집제 이런 나 마트버그니 제 첼리바식 이현 리든 아르그니 천미 니르초 럭슬바 저 연연 집제 이런 니 톱친 값스 알로들 총동 탐내 이현 사든 아르그니 천미 니르초 럭슬바 조윤 비입제 이런 니 일종 랑클라 톱종 신의 이현 나라 촌나 나 초 야크티 폐지 혁신 동비 덴틀 레르글라 조아 첨부 이효 사브종 나식지 곰바리리 신이 폐지 동제 이현 리든 아르그니 천미 니르초 럭슬바 좀 마임바라 Rangjik ya liden arigni thonli jongnyer ngang aramjik shiba dang tani chhelma shila mgde lirig sarwa dang zurig sarwa nyekhil kh thomr shi yhol thagchi goshul shebi zuli chhelmi malig goshul shenkhani chhelmi ya lachina jongdar shebi mathwarigni sachil ba dang teni ya chhelma ngi se donchul dang goshul shebi mathwarigni malig goshul bi war tedang chambi jongma saya chigli galwa chali se khor mangar rangjik ya jangzin khwanjur yarnchu ji batar gongphal songa dang tani Leishik ja washtung sarwa arginchil mebar jachal di. Arginii abzuchin chi, abzuli thunchur maalag ka khoshul dang songchu waasuk leini sarwa thunda jigshti. Zhangzin cima abzuchin chi lakhsil marni, arginii zhongkir sukhche khabkung la shamdag shabasuk, mahi thunkung dang shichung gansung puya zhachangli ngon batarna, mangi warta arangjil chi arimtsiv shina goshul chi bi zhangzin leishik abjadang jigsim la lhiv. Zhongki Leishik Sujung Lakhzil Nzakhtung Dini Chi Leishik Rigi Dang Caidin Sarpil Chuyi Chuchang Zhangwi Yuxie Gir. Zhangzin Leishik Jimtengang Jaxie Di Thongli Zhangzin Chen Dang Zhangzin Thongli Chen Chi Pelshuk Chenpu Yang Zawru Shi Bi Leishik Sarwa Chimba Dang Tani Ryakub Chi Zhangzin Jolma Sujung Shi Khu Ngar Li Chir Dang Ni Leishik Chen Dannam Arga Chenpu Dan.
0: Erdar Gubi Cib Jani Ni Cib Jani Ni Yavar Jayung Sri Chi Chushik Juan Ba Rgaksam Thobchuk Zhongyang Garjini Chushik Juan Ba Shokung Chorung Da Yung Ni Rgasam lopsuk jie jiangu likung zikchen jie pshayin chondar shikpar maasil tsorgun jie rigni yekur nyamdi pshabar shtokshib shi. Xiangqin siti jie zhushin gombo zhuahi shtokshib la shikpa tang. Xiangqin tang ee jindi ayun, tabshuk jikjir buyi buchang baki chotok ta hizik pala. Rgasam lopsuk zhongyang ga zhushik zhuanba zhangshu yin chotok ta khtam shala. Shokhung gi, rgasam lopsuk jiangu likung zikchen jie pshayi tani vlangwi panri la kilin gang lak shi. Kib shajir, dina rangwur, Rgasam lopsuk ji tongta warsam ta likung zikchen te rangin zikchen jib shetab gachin tab si ikhang. Chisan toyi likung zikchen shajie te mingban tab si ni. Zerim jingul tang maalag an chargul la khim naan ba tang. Yerang shijin jok ba tang fdamar khintum si la. Lopsuk yung ji aramba susu likung ji mamta ta jimjik sarwa lin ba tang. Shnangin sarwa ngombar gandab tang shdi. Sashik dirib jif che yung la nirdin ji shamdag si. Dirib sarwa tang lingin sarwi jabjung chimrug mani. Rgasam lopsuk ji aramba susu likung ji. Zhongku chachi jif chansuk rangalik ji sashik tanggab langshak sarwi jayung chwata rangin zikshchung ga donin gachin la nginzin samu shi patang. Sashik tangga likung zikshchung ji donin gachin la nginzin samu shi pi riyab jang yula. Khtanpum ni lam thak chikta gongkarb shi patang, songshchung niim thak chikta lapar jamni. Lobjung shi ni guwa samu lin patang, kapshuk damzin namu shi pa. Chapsin zikshchung de tongta warsim da gognik zorin jo patang. Chapsi jif dashun ni patang, chapsi jif hirtung ni pa. Chapsi jif lakhtar ni pa bji jinchil mepan tordak tong gi la. Likung zikchen lakpo shepi samlu rangshtuk dang chapsi jia rangshtuk, ngakchu jia rangshtuk ji ngali cherib dang ni, likung zikchen de tongta warsim da yang takpi kapshuk sakcho par kaktab shargi. Lobjong jirib shepi gorkab damzim shepa dang, vdenchular ngangir jif chotsil lakpo tarpil dongwa, ngangir jiri dang pansin lobjong dang pansin khuertib shepa, nyamnyong zangwa dang shetib lakpo nyamchub shepa dang, pansin lorshid topa dang shjuanpang rgetib jib shepi, jamzhi jiri dang lorja shepi panji rngi topar shargi. Khirtuk ngalim torak dongwa dang, Chongdiw jyotun lak mungni rolang samu shepa. Rangchib shabar songzhu jib samtsil nguman donba dang, lopsuk gongwo changmi likung zikchen nyamzin dang, nganjib nishchil la nyamkub shepi samlu tamung nginzin dang, ngachu ji nyamkik shigdiw jib shite, lopsuk yung je likung zikchen je nambak sarwa hirtak kibdo gi. Ba ku yi zhongkong chorong shangchen dang yi tsab shi nin chongdan chokpar stengri shepa dang, je yung sri jir toshib chanchong chorongda yung ni toshib ziftum shepar gapsi shi. Kib shajir. Dina rangwur, Rgasam lopsuk zhongyang gi, Rgasam lopsuk zhongyang dang sangni jie nyamzhil shtokshib dang, Rgasam lopsuk jie yuanshib shawi satsig, Rgasam lopsuk jie yuanshib chenkui pi, Canrig hibsha chabdag donga suk jie tangnib jie di. Canrig hibsha chabdag dang, manji lopsuk rukchur suk jie chabkung si, Tsorhung la japchur chenpub shi. Zhongku sadang lamdag sarwan, Tsorhung da lakdab shekib, Rgasam lopsuk tsorhung shangchen ayun lankang gi, Shangchen yung jie peji jie fje yung la damrug mikba dang, Mamzhir zaksam zhongyi songshub dang, Torgang gar chenkam tharsu, Tsamzu tongkong shukdi wechul, Dagzang nekong toni peji sukje vyozhek zorg mingni lil dangpur tukshib samu shi patang, tamdun jimbal namu shi de, tsorhung je huanjur dang pchansuk je pisan toyin peji tal loji dang shtokhik pala. Zhongkong zhorong shangchen dangi, rgasam lopsuk je vshaa nasuk la ngarjun tongchin dang japshur shi patang, 你可以有给个什么操作，从中向前用。

ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱱᱜᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱱᱟ ᱡᱮᱛᱱᱟ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱛᱮᱨ ᱱᱟᱥᱤ ᱠᱨᱚᱱ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱱᱮ ᱥᱟᱠ ᱴᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱤᱝᱜᱮ ᱡᱟᱱᱢ ᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱪᱤᱝ ᱫᱟᱢ ᱠᱚᱨ ᱡᱟᱜ ᱱᱟ ᱡᱤ ᱡᱤᱨᱱ ᱡᱟᱜ ᱫᱚᱨ ᱫᱤᱥᱮ ᱪᱩᱨ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱭᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱨᱩ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱥ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱡᱩᱝᱜᱮ ᱥᱤᱯᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱫᱩ ᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱮᱱ ᱥᱤ ᱭᱮ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱭᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱪᱮᱱᱤ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱡᱚᱨᱟ ᱭᱤᱝ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱠᱩᱨ ᱱᱤ ᱪᱟᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱚ ᱚᱱᱫᱮ ᱟᱨᱜᱢᱚᱱᱟ ᱥᱚ ᱟᱨᱜᱢᱚᱱᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱥᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱝ ᱨᱚᱜ ᱫᱟ ᱛᱚᱝ ᱵᱚᱞᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱝ ᱫᱟᱱ ᱭᱤᱝ ᱪᱟᱠᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱱᱤ ᱦᱟᱨᱟ ᱪᱤᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱵᱟᱥ ᱚᱱᱛᱟᱱ ᱛᱩᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱟ ᱴᱚᱝ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱟᱱᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱫᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟ ᱛᱚᱝ ᱞᱟᱢ ᱧᱟᱝ ᱫᱚᱱᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱠᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱥᱩ ᱪᱮᱠ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱩᱨᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱥᱟᱨᱫᱟᱱ ᱤᱡᱩᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱣ ᱪᱮ ᱱᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱠᱚ ᱛᱚᱝ ᱜᱟᱞᱢ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱡᱤᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱱᱫᱚᱢ ᱢᱚᱜ ᱪᱷᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱥᱮᱝ ᱥᱚᱝᱫᱟᱱ ᱭᱟᱢᱨᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱜᱟ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱝ ᱢᱟᱜᱤ ᱡᱟᱵᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱨᱠ ᱱᱤᱛᱟᱨ ᱞᱚᱝᱠᱷᱚᱨ ᱠᱚᱨᱱ ᱡᱚᱡᱩᱭᱤᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱜᱮ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
тирнг за даванинг флорин жерке лейцэн дэв жили далини чи шэнан до чи тондгы чисги ёк я тэни ян чи гонан до ни тондгы ян чисги ёк рарнг шэчэ тавдг ёна дэв жин гэркэлма капртан жу гавси ин ин тэни нянна до ни ревара самцэта самцэта ндмо ёна тарджин дэнг шэкэ ё чинан базу кан оксан мела шэкэ до чаян ngachura rangrang алгли кивани манчунна чэпжасир намни самба ярсмилар к баян килази шэё янаян чинан базу чи самцэта дарнга мамжур тара самчир детинара маюнта тэгэ сунг кирж гызарсан менэз болгоно инжиризина ар намы жограда гартар мэнгэр жанган самцэта самчэта тму мамжур та дитанаян яр аранг самцэтар гэ дэрнгэ дичул чигрэнгэлэцэнд дунзэн дар зумдгэ чийэл тина дэрнгэлэцэн динэн акобдгэ ёнэ зэг цанчун гани ё цамбатан бу лусун кэ жэсэлэн ра цамба гани ва блургэн рам бирдэн гайд тина дэрнгэ лусун кэ жэсэлэн гэ цамбан динэн а тхумэр да чу лэцэн нэрмэма нэрмэма гэнэн дэ гэргэн дичэн а втэни далини та гэргэн дичэн гэ гмэсэ гэ чэргэлэцэн зэрдэм нэр динэн а тагэн рингаз гэ кабдан дэ чу дичук ковдрик чимби мачта дина янчу динга нянзурдын сурды дахцуу инжина хуялуг опикам торндыртын вивсамчрэр нга секундумо дарсумз ковдрик сию танан ди чужик тажи йилтани цамбага нива блоргэн рамби данкага цамбан динга та ингарсын чужеч немк намбага капрында нелен сюйил дина дерин глецин динга ковдрик сию пин нгдын домуз гритэг чу жендэнг шэк ёнул хомнир вазагам сону шэчина та лобта джипи терм рамон ди чог тхын еринг дичул жерген ди ковдригран чаржи югаз юго секону дина та тэн глорин жеркелецин ге дичлэг чигран хкан дейин та ранг кырг камтан мивар гапсу асамсугтан тэн би янг ковдриг ёпи гони цамба сусугнын ашиг жура тани янг цамба сусунын тэн ди а ронюн ечу ревайн дина тарта чу теринг лецин ди тхумр алма экхум цомуг лангнуг янг чиг секону гланг дэхсиг нянжуйле жимцэн теринг глорин жеркелецин да инжина Кэрэг мэгсэлваачан маэрэдарээн ачу дэцүүгэн итэнэвшэлэй суна даг занкурсчыг нгоцамнүг ниндан бүрэй. Дага дартанг лховгүүг сарваанд нгоцамнүг нэвэлэй данг чинамбаг нигламаа дарсэвсэд наламны дунбэнбэлэй далэнэй чинамбаа зуянчыг лховжунган чаржы югуазг зина дага панбарар гэмцэн дазу гэргэнамбаг гангмэн швэта дэдан ачуэра янчыг дэвжинг чиг рангранг лахтар галака дуэндагрэйчыг баб атвэг чиг дажу вшэйю дага тата тэнг занкрох сарван дэйн жинэра ян дэла дэйн цэмгэн чаржи юу чэрэй чу ловкуб чэгэн чаржи гэ чуна тэнг занкрора мэса мэн юга. Тэгэ чэн амбаг рэнг самби индо шуг джэн шуг рэнг лэг гумун чаргор тарг та рэнг шава лэдун дэ тамчэгу нрэб жуг турмэн юн жуг ревар мэндэн хцэнг маа зэгэ шэрда та лэ ян дэ тхумр гобжгэн удэйн.

Редгэ конгэ гэргэнгэ та лобнирва тамсилла зонви реванда тэнтэнтэ дэрэнгэлэ цэндэв жилагчу хуялуг гарпикан тхорндэг тэнви замчирэр насэкону дэчхта жуйэл чу хуялуг сэпэр гэватан хуялуг сэтв тэни хуялуг сэлэр гэцэллас хуа кынла кынцэм гэтарга янцлэн жинара лэсэн гамангз гэрмнён ю тэни гэргэн амбагэн жинара ян хуйчата жуг тавлымра ма мууз гэвшэл ёндэр тэни томар гамцонэв жинара ян рангтан наним гэрангтан кэргэ рымтан лемтан гэл хувтгун амбазу ян рынгэ самцлэ самчэрдэн хутэн би хуялуг сэт гамары вшэ ёндэр Тэтана яг чу кабдан дэм мууз нямчутэн шорд гала ганцэм гэж гин жирвари гала ганцэм гэ памбар гэмцэн чапрвари ра тон ёчэр тина тэрэн гэн дэн аян чуртан нун зэг ан тан шорд та хуялуг пикан тонд гэртэн ви самчэр нас та тарку чу чэгмэн юнд хуялуг ла кэл ви тэрку мэгсэл ваз гин би чани та чиг хуялуг екону тэни хуйча галангону тамчуг гала ганцэм гэж зэг зэг жэмэн Jisha, Jibzang and Jogun, work of the Enasam Chizuritana, Tachu, which at Anan Dokun, which and the Chikitagu Higimini, Yana, which at Indugu Germ Tony, Orange Tizuk, Lichun Randu Chepo Yogamini, Tamura Yujiritina, Tatirangu, which and the Stagun Motsuka, which at Tajuga Kurga, Pican the Chiki, Jishara, Jibzang Atangug, Ditalayanjing the Mugu, Sam Chizanachuk, Sam Til, Rangapton Yokochun, Dich Taju Yil. Чезгидалита тагзул хуйлуг нива чимбур дамбатан тани шуг гынзг нивлин го цамени та хуйлуг рынги гэл хувсура хуйлуг пикалас хуанди личунд торндга тан тапгас та чимузгидалита хуйчанд птина нипаси пуз йок яна кырга хуйча чихитина да хуйча тину личунд чег тетанд муг таварнавчлок чигинжина вафтин гэ хуйлуг чарсып зужудар та хуйчаз глагавланнара чу тхмырдэг игжэнгра тани тэг чи аркала гэрц чанан рунд чму ини онда да хуйчанда да пачир нима чмуз гэн авлаг царгуг дэрэнг цохи гугэс тани да рэнгэн чаржиз га чи аргмууз гзитэн ита рэнгэн чаржат лахтар дунчлы юнжу тэга чин тани гати та зу тив гэнна хотэн мангачин типке йигчэн мангачин тани нангтнян кала канцэм гэжиг жиг шкани тамузуйна таян тирангэ жинг кэргэн чарджэ зожумэни ода хойча хотон жаачэн зэрэтэрэн йенчэг мэнигэн дэ та тирангда би чаргэн жиг гуяна нима анигэн атав ти чаргу гэн долини өх гинжай дали хойча ти сона тэгэ чу личэл чэнэ маргу чу хойча тартажу гу хэлу гэржэн чон жунди гэгра варчэ чипуз гэж жоқ сэтэгэда Rung Ditsuja, Rung and Charger, Rung Kirk Kamdangtan Bita, Toma, Gumbatong, the Tikinjoju, the Kachin Days. Ta Gonishendu Samcher Tungu, the Injina, Rangaji, Captain of Tisona, the Huelo or Picara, Lichindi, Chipugundia, Makan Dorchis, Rijara, Yenang Kurgurung and the Dondon the Chasang Chow and the Nivili Laglan Si Masuna, that you Huelo Shipi, Pican the Chipuzu. Jumatap kpika yukuz gharagmatap kas kukhtani samchirag niwa chikta. Samchirag niwa yana ta shabtara arakhtan da devi dalini. Shabtai gusani shabtai, rakhtai gusani rakhtai indi kita khuyalugu yi gugas. Khuyalugu ngomtsirna shabtara arakhtan da insam ga guni damsi yiju dana yukas. Ta waftin ga guni juju. Chimuz ga shabta sirga sirjina ta uzum niya mangaz ga shabta sirga unada Адар кайг лобчик кхаур к кэрг дарнян лоба чэвзинг мангц риринд зай итэм дэлва жай ити кэрг нэвшлини йгмрэ рири тели цагав жайн жогон нондомуз гасам гё кэрэтара томуз мар сэрнис зу шэпта секунд уто чмуз гатта сэргу гозна та йнгра чар кшта гону йнгра орк алок гону ата томуз га конан дкэс кук джимцэн та зу хэтэб зэрта гону гэркапти Чутан тунгу тири дина на янчы гожизгар аргжизгтани танга ниуатан гсан ба жуала суханды хэрэмжи ата янртап жартай суна та тагзул рангар хумар хумажи махину мачлну маргну ндамуга нантун маңазы ян аргжира зэнжи йока. Тага та шапта секуну та янтан чарка там таджу тамузга куна янчы кэс куктани аргртан дэн жина та лалан суну шэчина чига нихшиазгин жогуну лалан суну шэчина чига хуйчага Tamjur de Tagono, young Lalam Sun Shechina, Karchar and the Mufti in Jogono, young Lalam Sun Shechina, which I got Nanga of Zorisonarata Uzu
Kani gja yungu jigi dali donura tani khondone nu ga khur ga myertsin da kakaz re la. Da khondone dali jig ni gla maz ga chhma ji chub ji tang ni ang da da ya zin na chi sema tmu ngi ji chepu me ni a tmu ga khur ga khoi chan da khoi lo yin ar ta tna ru na ba na chum bu zu kti na ta ndi jig da chhma khur ga rakhta ga jawan jo ga sita rakhta a ina chu ko khur ga shapta ina chu ko da tam chi ku yang chi rakhta ina ma chu ga chhma ji shapta ga ni ngi ra me ks ka ar tar ta rakhta ra shapta nda in cham ga ju ju khoi cha ga ka la tang nang tung ga na la su kan de ti da li ni ta shapta go na zig na ti shi mu da li ti cha sang cha ba ga ta ni o ti ga rakhta i su na ra rang ga khoi cha ti nang ga na ta zing ga dor chi zig na yang rakhta ina ra chu ну кыңтыр та цып жап жап шакым дот кыңа бап ко кызына та жинден гарынга хоча кантан кызга та гонара хоча тининг наңтунг гынал та наңгыдын зын хиж өзүн жута та кечи пури та наңтунг гынал самба азырзы катаны чута рыхтай соңдара та чут наңтун та зын тапсыңз го тапсыңз ян кыргышып та исона кан ла канцымгы рынга та хоча гынал зын ба та чигшитэ инжина та самцыллыгы не бар самцыл кызын ба инжина та нёгэлэг азунгдэ хуйчандар тагуну гэркава штыгв жави тахтан сапи хуйлгундар жинчун шепа тэр зу андиш этимдэр гома ловтугна базу чонара нямчды ен нёң ю тэни гэргэн амбагара яндела кана ревара шекута тэгэ зу хуйчар тагуну гэркава лга нёгэз гэ зунги тэни та хуйча тагу тигнэн гэ чэркан лг зонла сукарын гэ елэм гэван гэ пала сука канла кансым гэ тамчы кучи

tang tan bi ru me sang ji ta ma ki ni me se kon go zong ba bo a ta kon tang tan bi ru me sang ri de ge jang ng yang sim de chal gang ri zina jang ng yang sim de jian de ge jian de to shi ge cha ti jian de jian de dil to to shi ge cha ti jang ng yang sim sa ts gra da mo zo lo zong ge na da chu che nam be ma sin nam chen ji ri hi ji ri de ge yang sa ts gra da mo lo zong me na ga lo ji ga lo ji ga ti na ta ji ye lam ma ten ji de mo yo ka de ge sa ts gra da mo lo zong ji ge titul chi yihi da namri zina chu lobchung gran ba kharun de da chama ge lon zin ji ge argin da da lo manga zong na sha ge si kono der gir gi nam ba gra se ki yok ran ram chon she chin ra ngon ma ngom ma lobchung zur ka wa chi lo zong mo da tarung ina ra lon jo ni de mus gi de ge chu kap de ge kher ge mi ge ra kwan da da chi gi sa ni da mus gi sam chi zgri de ge da ja chi lobchung nam ba zong chon she chin na si gi lon zin ge ti chi yihi Atar kan chom mun rig mo ta lop chung gar kam dar hitag chi nam ba zo yang ji kang la kang tsum ga yar gan ngi ti chu tan da mu zo vil chil ta lop chan ngi gir gan nam ba ga ji kan jo kin jo mai no zo na ra yang rang rang ga tang kil tang lang ga goni ji lo ri zo na o chi zgun zeng go na chi zgur ta go ni mu hina tar ngi ji che u zo i tam chila ti na ra hin ra gir gan nam ba zo ti na ra hin ra da ga chi yang ji lo ri zo na rang ga che kang gu ga lag zo lag yang a Are sam chizgiri tamni yara ta logic cheyi de moyna khocha tina kirg nang ton randa mo kanda kan minjiri tara nga chu ulun zin jugurgin de lo sinkara tsani lo zong tang na je kara tsani ta muzgda chi nga khru gna rtig zi en men sam chizgiri ji chi cha tin de mo re sin de zu go ji yok te tang na chi nam ba gra yang ti chul yig khin de zo tam zini da li ni yang lang gi dar za chik ser ji me k de mo gi chi lag sir tan de mo kan la kan sum gi chi ulun zin gergin de lo chung ri lim chari ji gun zin ji na ashaya apnan dor chiz gri ta go yang shura chi chen no tin ya ta ni lamin chab jung khab je gu gang gang ri zina ta nang sa om bum gar nam tir ro a zang mu ga nam tir gizg ji ni me nam tir ta ni ba ma 11 nam tir ta ni chi ji nor zang ga nam tir ta ni si do ni don ru ga nam tir je za wa za ga nam tir chim gen den ga nam tir ndir gar ta ni ta lamin chab jung dab je gu ts hi ne ra yo ji ri jim sna ju dar ku ndi lab chen ra ta mu zo chona yang da mu ga nang na ji zi ge ri dam dam ri zi yo ni yang chu thora ga nang ga shang ga tan da ma ba na chu na na yang de kan thap tung ga na ban ran da ang chu nam ta tan da mo thap tung ga na ban ran da da mo ra yang ngo ma ngo ma zo chu er gi nyong a ko nyong a yo ta ti da na da mo ga khir gam thong ti nyong rang nyong ra ga tang ftan bi ta chi na ba ga hi ji ri ko ji ri sam kha ta ga ha mi thap jong khap jam bu gang gang re zi na yang chur chi chi la nang sa om bum ga nam tar da ni ro zong mo ga nam tar zi ji ni mi nam tar wa ma om bum ga nam tar chi ji nor zang ga nam tar si do yin don rup ga nam tar da ni ja za wa za ga nam tar mi gan den ga nam тэр андав жаггүр тэгэ чим жин тийчва а марг мэн ба сэлби ру мисик онондор жен гэнгэв чан ёк зна чвандор мэмаран джин ёнга а тэди хинера ёта ма хинера ёта дитанада яра чарг жок гонуг жамцна чу жен дэнгэ канангнира шэкэндгэни лукананирам джэгэндгэни цуанара гугэндгэни тамус ритана тада чи хижужинан джкапа та самидалини таян рачар кен жок гону тумызгин марг мен басил бер ромеси конунду та чор нян кыр ген кыңризина гызгырдент марг мен басил бер ромезина та гызгырдент ген кыңгып жаңа юу көзүнан да гызгырдент я тагы терин гылыцын деп жиди дали чу тухмыр тварын афти ондыр твандыр гауда чинан багы та мабжид семахчы зэнгук маро рамахчы дагук тага хившагырынды да арма динизы кандыгы мекхту семахчы зэнжута качын жела тамыне рамада жута хойча кринжу жута ганыз жена лехкара та семан зин жут дина та кринжу журса гарамарда жутур амузыре рамада ки канга жугунар чакара та семан зин жура кырг ячон нолада жута дар камузыре латага цу семала чи асын ка семала чи ажи курта жунда да гачинчи я терин гөлөргөн рамбедин кага цамбанды жигжи дичул рангазыг жага дичул маңазыг гуяра ченан бага я дичунда тамзын майта ди эстуа метин инжи эри а тэгэ эстуа мени юны маң жери сам гэдэ нерери гызучу сэцүз гэрэн зосымчи рака дэг чемесим чи сам басым чи секунды кака сосуз гинжери дэвчэрна я тарта лецинде нэн гунуг нэн кун фчэ дэ жи эстуа мек маргага мантыкызынын нара манжу гэдэ музгэри я тэни лорын дэмбидэн кага сам бан дэнэн ашиг жисэрнэ юна дичу тамзын гэлецин татун кэнгэркэлэм дэ капэрэн ожур гавсэ
Rechu tsamban di nang ni tatwar ngawu khisona ang tungore chwa bje khina ang niwar chwa khsim khina ang khsimbar angram gla kane tumuzrin da injina chu yang chi tsimu gna barang jing khop jung shertang zgenu mahtu kon di nang

Yatani, Java, Jinti, Java, Narta, Java, Tungo Munjina, Tanki Karkung, which is re. Shang me, Wangma Maxibna, Shang me, Wangma Maxibna, Sikunu Gatanki, the Tirkang, and Yua Karkung, Gug, Tintroga, Tirsum, don't be Tilla, Yua Chimuzgu Yokus, Tirsum, don't be Tilla, Yua Chimuzgu Yokus. Tatrava, Nia Mori, Java, Samba Munjina, Nyangakur, Jun Chicken Race, Nyangakur, Jun Chicken Race Cook. Тин чога мансхин дивасгри эргри секунота чэсгри чомжан секунота чэсгри эргри секунара чомжан секунота ниги нантын сайгук танер нгао мойжина анами евдэн банди цангар гону гэтэп чахсым гэнгэн рис анами евдэн банди цангар гону гэтэп чахсым ок гэнгэн рис кук я чвадар нгао утилэн хина юна тичил дамзын гэ кэлэмди утила хорачи нам баян сарга гэ лхчин дэ ковдгила Shangmi Wangma Maxibna Sikunutan in the Karkung Chura, the Nitisum to be Tala Yua Chamuzuk Sikuno, the Gurnang or Jun Chikanri Sikunutin Tony, Regri Chomjang Sikunutin, Jela Ichu Tintoga, Anami of Denban, the Tangargunu Gurjip Chaksum Kangangri Sikunutri, Yatravander Nau Tilan Hina Yuk. Travakoni, December, Shesimbar, Taganyankanabagan, Dangs, Jura, Travander, Naunanga, Travak, Samalan Tosunacho, Nemo, Alasak, Tavaila. Sarnemo, Alasak, Tavai, Zinayat, Nichi, and Drazingil Engine, as Gergijoga, Tachi and Diancinamba, Lazak, Lachi, Gortigila, the Nitrava, Zil and Tosunaf Sargang, and you are Gortigila, the Nitrava, Trangout, Samalan Topka, Samchis, and Afsargang, Tongo Gortigila. Yati two times in Shif Shami, Wangma Marsibna, Ton Tisum to be Salaya, Chimuzuk, Tugger, Nyanga, Kostum, Chicken, Kari, Richum, Dangin, Delay, to the near Namia, then by a small gun, go to check some to you. Yatirung Chinamba Mavgu Sambazu Mitra Kango to Jim Mavsint, Dana Yonchu to undergit Tilnach Tajil, Shang me Wangma Maxibna, Kerjing Water Malungus, Shang me Wangma Maxibna, Kerjing Water Malungus, Konotish. Tintoga Tirsum to be Tilla Yua Chimuzu Yukazina, Ta Tirsum Jertangwayuk, Tirsum Shirtokayuk, Tirsum Toruayuk, Tirsum to be Tilaxum Yuk, Gangan Rezinata, Tirsum Jertangwara, Tirsum Shirtoka, Tirsum Toruar, Dergayan Kurgoshirtakaranga, Statskiririo no Matsika, the Driftangala Kanayan, Mandavayoka. Тэгэхэм том би сэлгсэм тэгсэм чертэнва шэтэква тхорва тэр тэгэр нянга гөрчүн чэгэнган резина а тунэн нямба тунэн галава тун хчигба тэцүмжэн арамба нямба гажа нямба гчүнцэм нямба дэбжүр нямба цамжүр нямба тэни илти сугдан галава дэб чэ тамба ундэр нянга гөрчүн чэгэнган резина та Tun Yamidaun, Tun Gaidaun, Tun Chikpa, Tani Tetumjan, Rambanyamba, Ranyamba, Junsum Yamba, Dibjurin Yamba, Samjurin Yamba, Tani Yeti Sotan Galawa, the Chujuri. Tintoni, Monskin de Laza, Aniola, Rigri Chomdangi, Nantum Shagok, Rigri Sekunodozu, Ranga, Hapsukati Pirinin Nits in the Tamchuku, Rigri. Hapsukati Pirinin Nits in Tamchilla, Rigri. Mapsukati Pirinin Nits in Tamchilla, Chomdangshi. Ргризина хавсуқганинда чомжанзина мавсуқганинти тинчогода намиу джекэнэнгэр намиу дэмбанди цангонуг гэтэпчахсым конреси конунда интачва ржимау чварнаму дэ артенз нэрз тартенз ама нэрз секунунда ситэни латунгэм чатчитэг втэншягчи анамиу дэмбанда инчина ахтурму дийн амай кэргэр тенз Nirz, the Dokotangok, Tintoga, Latungum, Chalgok, Tintoga, Kurgaranga, Tinjaga, Chigok, and the Chur Sambu, Tanazginata, Tazel, and Amy of Dembaya, Dick. Tanami of Dembandan Sundishin, Azu, Kansik, Gangla, Yopa, Amaraniva, Tamatomba, Lata, Nami of Dembase, Gersikonotitana, Tat the Kurgur, Tinzam, Nirz in the Gog, Tintoga, Latungum, Chalgok, Tintoga, Tinjaga, Chigok, and Amy of Dembaga. Хэвджүцө нжогонас гыйна таңи парнда да чуухсамбу цангух томусриятаг терэнгэ блоргэндэм бидэн кагэ цамбандэв жилидали чурн абжигдэ жавабжэ тамбандымыз гафти ондэрэтэни жавабжэ ундэда чинамбагэ арама марда семахчиг дисикуну тэйн семахчиг зэнжу ревайн тэгэ терэнгэ хоринжэркэ лэцэнгэ дичлэгчиг жэрэмдэ сунгэ чурн абжигдэ цамбаг нигэн ашигнэр цамба сусугнынни янгала канцамгарангэ чиг типари сыхчилтэ ондэрэтэна чинамбагэ терэнгэ дичлэгчэрэнгэ хоринжэркэ лэцэндэв жэпи рэнгэ лэгзун туа нюанда тамчигу
Tina tizuka gungu, yang teringgu leitsinda khtongtsumda gan jogju yi teringgu leitsindi im donzum ba tang somrig ba, chimla rima tang somrig gan karwa noru tsu tharjaba, tharjabra si tarkilwa. Fsiglu chichib tarkilwa, gantag tsirang sunmaran chimji yin, chenambi jindadang chu thorin jirki leitsindi nyanggu yonura, dili thokwa yang leitsindi nang asig leitsindi jabchur tang tansin ramdag nang kengu, girgin tang thobchuk thamshilla, nyang thakbaani kwaachin chishini yin, tani yang chu thorin jirki leitsindi rang rewa tang samchil samchir, damuzo yona yang chu ga leitsin soso ga chena guna chuk, titang na chu changmau, ata nga chu tamungwa gangwi thobchung ga, Korigizina chukka kirka nga tsu tamungla gangwi lorin jirka leitsindi yarji gongpil ndaga injina maangwaag zirzungdi ta juu tsiki yurtsukni gafshayna chukunar ingin chiwrajin gaji dhigji gano jimi chinamba ga samchil samchir chizgi yona tanglingi taba dhigji chinamba yang ringlinga samchirra samchirra damu na tsukka gangzgi yona nga juu fshayna chukka ya dhigga leitsindi yagtungzim ndaga njogju yil tangar jimi leitsinang nga tsu yangafchirin jil shuni chinamba yi mamtada Цурмын өркөлөн чинг лейтсинг зэндглас амбар гапсыз жетгүн амба.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡར ཚེ དང སང ཁན ལན ཅི ཆ ནམ པ་བ་དེ མོ ཡན་ ཆེ ཚི དེ ཏར ཚོར་ཧུན ར ཇང རོག མ ཡན་ཆན ཁང ཝར་ཁ ལ ལུང ཆན གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ་སེ ཤེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཛན པ དང སོམ རིག པ དམ རིན ཅབ ཡན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང གི ཉི གབ གར ཇུ ཡལ ཚན པ དུང ཡན་ ཇོ་ཁེ ཡེ ཤི བ ར ཚན པ ཉི བབ ཅ ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡན ཤུན ཡེ གི ཆུ ར རེ བཞིན དེ ཚན པ དེ དག གི ནང ཤི ཇུ ཡལ
2: ཅུལ ཁུ ཆེ མ ཆུང སམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚ དང རན པ ཡན ཅུལ ཁུ ཡེ ཤི བ
1: རེ냔 ཁན་ན་ པ་ དེ་ན་ དེ་རང་ གལེ ཚན་དེ་ན་ང ང་ཚི ཡིམ གོལ གོར གི རང་ཅུན ཁལར གབ་དེ ཟུང མམང ཁམཁང གི ལགཏར ཁམཁོན རྐདན ཚེརང་ རྒྱལན དགའ ད ལགཏར གི ཅོཇི གི གོར ནི རྒྱལན ཐོང ཐོང ཟིལ ཡ ཁདན ཚེརང་ ཆོ དེ མུས ན
3: རེ རེ གོན ཟན པ་ དེ མོ
1: དེ མུས ན དེ མུས ན རེ ཁདན ཚེརང་ དེ་ན ཐོ ཐོང གོ དེ་རང་ གལེ ཚན་དེ་ན ང་ད ཆུ ཁམུས གི མ냔 ང་ ལགཏར གི ཅོཇི ཚེར་ནི ན ཡང་ན ཅོཇིན དེ ལགཏར ཤེཁུནི རྐབཏུན དེ ད ལགཏར གི ཤེཏམ མན་རავა གང་ཏག གི ཡོ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱥᱮᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱩᱜᱫᱤ ᱟᱫᱟᱪᱤ ᱜᱟᱱᱟᱛᱩᱱᱫᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜᱡᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱞ ᱥᱟᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱛᱟᱠ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱪᱩ ᱪᱤᱜᱟᱨ ᱠᱚᱭᱮᱢ ᱪᱩᱱᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱮᱨᱮ ᱴᱟᱝᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱮ ᱠᱟᱫᱟᱡᱜᱤᱱᱟ
3: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱛᱟᱭᱱᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱚ ᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱨᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠ ᱞᱤᱥᱠᱟᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤᱜ ᱭᱮᱱᱩ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱮ ᱡᱚᱵᱠᱚ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱯ ᱠ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱢᱤᱠᱥᱤᱠ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠ ᱡᱚᱡᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱪᱷᱢᱩᱡ ᱜᱤᱱᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱ ᱡᱤᱵᱥᱟᱛ ᱛᱟᱥᱚᱢᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱤᱥ ᱠᱤᱱᱭᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱤ ᱡᱚᱡᱤ ᱥᱮᱱᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱟᱫᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱤ ᱡᱚᱡᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜ ᱴᱷᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱤᱵᱠᱚᱱ ᱞᱤᱜᱚᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱠᱟᱢᱚᱡ ᱠᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱠ ᱡᱟᱞᱤ ᱧᱮᱠᱚᱜᱤ ᱦᱚᱜᱟᱨᱩ ᱞᱟᱠᱟ ᱟᱭᱮᱜᱮ ᱱᱟᱯᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱟᱢᱟᱨᱩ ᱛᱤᱠᱤᱵ ᱡᱟᱭ ᱡᱚᱜᱚᱱᱩ ᱜ ᱫᱤᱢ ᱡᱤᱜᱢᱡᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱥᱚᱝ ᱡᱟᱱᱪᱩᱠ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱚᱱ ᱡᱚᱢᱥᱮᱱ ᱛᱚᱢᱩᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱭᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱢ ᱡᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱨᱟᱣ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱟ ᱢᱟᱱᱛᱩᱝ ᱜᱩ ᱪᱚᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱜᱩ ᱪᱚᱡᱤ ᱥᱤᱱᱡᱤᱝ ᱜᱩ ᱪᱚᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤᱞ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱪᱷᱤᱢᱪᱤ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱪᱷᱤᱱᱪᱟ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟᱜ ᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱩ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱪᱤᱞ ᱡᱩᱝ ᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱟ ᱞᱚᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱜᱪᱤᱞ ᱫᱮ ᱯᱟᱨᱩᱞᱚ ᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱛᱤᱪᱩ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱜᱡᱤᱢ ᱱᱩᱜ ᱡᱤᱜᱢᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱠᱟ ᱛᱚᱥᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱢᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱟᱭᱟᱨ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱟ ᱨᱮᱡᱤᱵ ᱡᱟᱭ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱟᱫᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱱᱤᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟᱢᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱤᱞᱤ ᱛᱟᱠ ᱪᱚᱠᱩᱱ ᱟᱨᱡᱟᱢ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱢᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱤ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱥᱮᱛ ᱛᱟᱵᱟ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚ ᱠᱟᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱞᱟᱜ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱤ ᱪᱚᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱚᱝ ᱱᱟ ᱛᱷᱩᱢᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱠᱚᱨᱢ ᱪᱟᱢ ᱵᱚ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟ ᱢᱩᱡ ᱢᱟᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱩᱞᱚ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱨᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱡᱤᱞᱚ ᱱᱤ ᱜᱚᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱮᱯᱟ ᱛᱟᱠᱷᱥᱤᱞ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱜᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟᱨ ᱡᱮᱢᱡᱩᱨ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱤᱪᱚᱠ ᱠᱟ ᱞᱤᱥᱩᱥ ᱜᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱪᱟᱨᱚ ᱫᱚᱢᱵᱚ ᱡᱤᱨ ᱠᱮᱱᱥᱟ ᱛᱮᱱᱥᱟ ᱢᱮᱞᱟᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜᱱᱟᱨ ᱡᱮᱢᱡᱩ ᱴᱮᱱᱫᱨᱟ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱩᱡ ᱜᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝᱥᱢ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱭᱮᱱᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱡᱚᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱤᱱᱤ ᱫᱤ ᱪᱤᱜ ᱞᱤᱡᱚᱵ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤᱵ ᱡᱤᱠᱚᱱᱟᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟᱥᱛᱚ ᱱᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱝᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱟᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱮᱛᱤ ᱢᱟᱨᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱥᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱢᱪᱤᱱ ᱡᱚᱜᱢᱪᱤᱱ ᱥᱤᱴᱨᱩᱠ ᱱᱚᱨᱠ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱜ ᱡᱚᱯᱷᱩ ᱵᱚ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱮᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱠᱩᱱ ᱡᱚᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱭᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱢᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱚᱠᱷᱛᱤᱜᱤ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜᱥᱢ ᱛᱟᱣ ᱜᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱟᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱥᱮᱨᱤᱝᱜᱞ ᱥᱟᱝᱥᱪᱤᱜ ᱛᱟᱣ ᱫᱟᱨ ᱛᱟᱣ ᱭᱟᱨ ᱡᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱮᱥᱟ ᱢᱟᱡᱩᱱ ᱮᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱱᱜᱤ ᱭᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱱᱤᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱜᱡᱤᱜᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱭᱤᱠ ᱜᱚᱢᱟᱝ ᱜᱚᱡᱤᱠ ᱭᱩᱠᱟᱯ ᱥᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱭᱩᱠᱟᱯ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱩᱥᱮᱛᱢ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱩᱥᱮᱛ ᱢᱟᱠᱩᱭᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱚᱵᱡᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱤ ᱪᱚᱡᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱮ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱯᱨ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤᱭᱩ ᱠᱟᱝᱭᱩᱞ ᱡᱟᱢᱚ ᱢᱚᱥᱤ ᱪᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱮ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱩᱞ ᱫᱤᱜᱥᱢ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮᱠ ᱜᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱟᱢᱵᱚ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮᱠ ᱛᱤᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱤᱠ ᱥᱮᱨᱤᱝᱜᱮᱞ ᱥᱟᱝᱥᱪᱤᱜ ᱛᱮᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱤᱨ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱛᱟᱢᱩ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱟᱱᱪᱩᱠ ᱞᱟᱝᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱜᱱᱩᱜ ᱜᱟᱱᱪᱟᱣᱱᱤ ᱢᱤᱥᱤᱠ ᱡᱟᱱᱪᱩᱠ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱭᱮᱱᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱱᱤᱭᱚᱱ ᱪᱚᱭᱡᱤᱡ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ 마락 예십즈기 따띠 초크가 나든라 디초니 냠족고사 너무스코즈기오크 데나 따 나능진 거랑 같이 조제 점누고 촌다나 조제 나카네 뭐 마너다 혹시 마죽고는 자초니브자 너무죽고는 따티초나 아믹슬랑 없진 그 조제 그주 지금 더 좋은 냠지가 나가는 도시인데 뭐 지니리 요가 되나 당이 옛날 전속의 조지자 지니즈 담아라 예실지 되나 조지 그치기 처리지나 당의 주 사그니더니 존이 조지스 다 탄체게 모세코는데 그 사그니더 그 링에 컨스크는 건 피즈블랑 다 그런 망아자 말 척섬 지즈 다든 피터 랭고치 지금제 티르지기 초브성 아브성 그 고르무 제주가 카정 땡클 시랍자 주가 니막 땡클이 대인들 다더니 디브진이 티출라 톤지 양 카첼라 마그니야 다 짐친 라닐 마즈정이다 쿠진 마타 쿠탈 마타 쿠지 데츠브시 타시라네리 쿠파마타 사그니그르가 칸다가 좀 멍청 칸나 득시리용 득시르 그란반드 젤리 탁급 젤리 다가 양이 마르칸 마즈탄 클리니 다 디브진이 티츠데 톤라 양진 마타 젠 마타다가 좀 럭터 그란반드 잔축 럭터용 잔축 럭터리 나치 말그나니 직티난데 이 탄체케 모세코노디다 말그능 담능 나치그네 정 직치즈메케티 자그즈게즈 요누고 하랍차치고 고무 척슴다 지고데 만당 만능나다가 지면도 잔르 자이니 손니 토동오이즈그네 추 정모고 자랍 샤강당 긍즈브나가 추 데니 칸짐 츠기 파클 마이클람니 초브즈 나브즈 그르카차 요과 남지 정모다니 데이 카다이나단데 참부 양치 디사프틴 조코 홉차 자그즈긴 조뇽나 지기 첨키기지나 마히니 마히기지나 히나 도무리 다 지금 자크고 저치라 지금 고티나티리오니 양적질가 당롱이 적질 마히나 단데 참부 샤운데 얌세 드브카카 데난데 참부고 쳇그르데나 담마모 참컹 그치 자수리순 만르그나나 더가 지금 다 자크고 참덕고라 참든 민난다 다 잠바즈킨 고나 요치 참든 옌난다 커긴 고토나 참든 민난다 단담무 지금 잠만자 고머고 망합샬 더가 응아추스탕아조 남지 수카프탄 다치 체추 전솜르 도토 허바 시솜르 시리와자 코악 인조그지기 집티 사구지 카프티 고머고 마알리타 다타가 고르문도 진지라 민 위엔라 마탑 데나 차우 치즈리난도나 치즈게난도나 다케 통시 남지르도 무프탄 다코나 데 마엠비 콘추치 녀나 사스므능나 고르문도 무 응이카나나 필란딩이니 마브진나 로차링가리 고르도노 단더키 스테르마고 치즈가 쿠르테르고나 잠부 다 잠밥 드바이코노 너무 삼로 닌카진 너무 욕 더거 당치 시 속수 어른 그 초크 카르체 고라글라빠 다라이 시 허리니 속속당 속속당나 속속 당삼문주 좀기나기 추셔지지고는 오마정지 떨이 데이즈그다 양당처르다 카다 속속당나 쿠파믹 다다이링아 치라 고미피글랑글라 제우칼리 리카츠 세라남진 즈기즈 잔추클럭트리니 다니마르칸 마즈흐탄 클리팅니 카프토쿠처르딩이 올로니 Таганима карма дин нанга чуиндамда фтал матуринг чипдан чуклыктыр яла дап жаптың кобдан мыгтың болу та тевжигини нима карма тона шагта жепсана сонда тапчырк кожи нирки жаңчыкчылы емата кусам таңа чу циркин кори канзан дымыл кшехшептан аргомргон жаманда маңапшал тамуи тата мела коба мела дан чипдан чуклыктыр инер тани соң та замнын кыр көрүм тарасың чиг жугратып жеп жили тань чук кечериңини данди курчи кынгынага кайгытын на та жамы хоча тама цона мини тамур дишкап дета нерон сахсым кыр косунина сыркын кори аргон мучам музужен гонандыр ка тамчик ку чериңга чохтал дага тавшаран уга тонзи тамуг намжир таныш а дейр тату нира тазин та чечи жинти сида наочи нда жамбочи кадал хосо тын юка майна Tak cuma miasik tuanan je kono dah, cik ligerar je kono nanda. Nanga cuinan dua trip cik go penan dua trip hal tengah cikoni. Tapi mudah sahaja ni yang mari. Di sini aku hanya cuci nara. Sehingga di kanjim terik keharang aku kau dah yuk apa cina aku cik tuka cerjik cik. Lisa menjogo. Masuk nus jengen dari yara nanga cik tengah nari. Cik tengah nata cik terang nanga cik sahaja syarah hal tadi lama jua nmar. Cik cuci syarah semua gagal dua canggih. Rambab jenti yara yara cik jayi ni. Tapi syarah lengko narsi. Тэгэ гөрмүчтэй тонтрони нямаагсам жизэкэм чогэ данди кэлтэн зонласква рэмбажэнтэ яржив жав димчони данда шнгана ногтан чогнуга андролгласква дэвини сонри сацута лука таммо жарини хши шэгэн цалай кэчэ зазина 다 카드 진친 우선 제밀린 콘디 니마차스 간나 코셔랑 거 당노스 다 정모고자 머고사니 쫑르그너리 문디다 저크디 점지 따라샤리 손나르 추 자크브스 금 피즈긴난다가 마마마 속골거 니브치누 미르게 당게르크 워크 고르무르브치니 난다가 단더 지 디스 따라 쉬라스테르 마탐나라 추 치 마음타영 쉬르큰 고리 흩자주근 느히데요 난적금 다 가르선 데런 거 쌈니 함니 마즈크 답 삼로인지 마그젠지 괜출인지 예술인지 곰시인지 체제 고지나 단들이 인데 잠부 저그 자급 컴피나 안단데 잠부 리점지 땅 머른나 너무 그 삼로 마르바 너무 мне каркарио котена дизуртан азоямсын нямбрын жогчина ачангай чинди дичэнгэ таанга чикон инда чамбуйнара тапчан чуклыхтырмай купа месони томуш дианчэни дарун жожэ жамбазгуну лэнчэке москонудэр лэнчэке москонунда мочэцойна цун чанга чунгэр жэкони цунжэйэр жэнгосингун блэньони чигэ нянгарванда мне чэмбунда дому згэри тэнанда та хасигэ сигэркэнга газишачэзгон цун загэзгэб жакку жакку чугта цун чэмбогэ хэвла Тогда чу сагни сайонни да чи голоқнан кик ардонқ сосоғына асонни да зуққ цонжи зуқ цонжи қочи да гончинмшин топчин квали тага да қойна қарсын деген қайғызық гончи зықтон желинжи чиқтай жоға тора да кірги чакалх тазраш тонын азу да мунжиктин кама мохин да чомжи гонго мцэн да мужини цонжеп тага чи қойнам жовичи зинжинара гонлық жин қарсын деген қойнар тонжерин агварина да штон желг чакалх шин ерзацо рукай мансоқ нян дитава к рангечи штасазгону штанурлыксын бир те коңажгы сонар хагызы канжарат дир китон денер саучуёк крета канжа триёчан та магжини канжан жоқорыз кынгоёк жүгөр мегилөчи кобамек дайни та хына дагы зонкыктыни зуу вжип жаран апчин ахсымты да тондон чалап жыгы канжари читин чалап жыгы тондон хына гурму катан хына гурму ч нибжара кысым тому пачыр тийги юн томсгыш та шипчагы ламжанг тена та чамбу горму качанда чигзг борчене нар ти датаги чум жаптон нун жони дегезог теле вотсон сонгени та чомраз кна сонген тишца муй зон сыркын кори гызга штон желен ка чайын ка исраню на харкын кори шца муй зон тетен шца муй зон нун горму та чери сонгар жаптыгыр ка мабжин та гызга кугоне чигзга кутан гатырын чи стар жаннар мхиг тому кудонса тому ёк дата ини жебдыгыр кирата жини ранжи то наранш гутан ин мата тан го ёк тангызги чеб дила сука капр жеб да яркын кори нем даран деп тан итаг чеб дег да дыглын итин цай сонри сазута чигзини зансонс харам цолог сачатас зансонг жалиюнги тан ди ганжаран думди гыеш бира шемжиги ёрата ганжа горкур кын нагни дачо ни мацкын да чамра яркын кори жепчу кангран да чамра ты жонтри дага чамра цог такып жайлы некгүй дайни юнри дандыр ганжагын горкурк нагнин дэтрвини лобчик смрар заобчек чамтык жанымыз ки чапа гурмучсам чи сорна ди ханчени тарон аржевдыгрка гурмуч нибжарахсам домузын жагуат так данды тому хутаран к тангардолин жи зэрэм к жохону цгата музыка лог даныш тиченгэ дазу штани жачыгы мамонцог тамчик гү цунрандар жиггүчи карсантерин күчэн цугунда чи амжугмир чен цунли чен хнюкча чен анжарцул чен думуз кылгу ди чони та цунмир жигсе жүк камын та цунзгир жигна ганжан жиг жүгүндө хиу жүрэ ганжали чен калчива парыло аржилон ямсынз ге жүндө хачан ка чен дит мени хөрөндө чан бу эна ганжав жиг гонор гонор киши ганжар жар гонор жиг го кретара та жигрун ара та парыло ди жилон майри танда ини гоёк курсони карсантерин анда карлыкны лонгмин талыктыр кырын ба төндөн лыктыр кырын ба тона кырги лобчик сымрар жооп жек чымтык жалы нан абди жок дага та мян токур жанурла су карстарып жалы сонда карлыкны ленжимек дер сату пачыр танды намне мазга кырги чымды хан ишара тона нила лыгзык кичи олун машини камоини тара жанго мага намай карта ва каган бабне тыккан бабне машини цатам дичэнгта ди чони жачыма мама сошанан донзгону чирк цунжи гочи ганжа савын жогжу ганжа нигжугын дхи ёжу ганжали чанкал чева парулар жилуне жута ямцинг гачинри тамарто дандарта ин гогын горкурк вара цикона томори тензак тазуштани ямцин ням жоггу сарита конго чожи дето тан обжелишана томо ням жоггу са корзг ёкен годба
4: жа чым хифя
1: рекадын сараң динам жигмтэр та чөрөнгни к лонго гамман гарангкан дэ лхтэр жожэ дёон нугу шава гэ нямнюн тэн рил датэни чөрөнгни к жа чэрэн рог мон цун дэ фшанан до нугэр кача чэдгок тийн итэни кабдазгина
3: рерэн гонзин баттар жа чэрэм мон цуга фшанан до пи кача зинара там хи гра гамштэр жожэ дэппи капс дадму гниве натэнзга хчигнизго чиг чэрэзина жожэ лхтэр к жожэн яра арежэ жигназгра нга чу лхтэр ецау лхтэр шайл дэму нигниок лхтэр к арежэ жигназ гам цунаян дангжиг госа нямжиг госа тондгзун чэсэрджина хорна кэрчүн дэхи гчона мэмэ чэмхэн дугуда тахчигэн дэ чигэр гиндэл гэмжэн гуфтагниз гиннэн данда та чэрсэм тондрб к лхчаз гиннэн данда та ёцэк у мэмэ чэмхэн арчэвчү дан да ваннэн данда та катэ мавана тарон либда чордон ин домог дэхиз чэхок та гчүл дирджимжи таран дам джейсона мэмэ чэмхэн дамо шалиона чу хөргө ино чор жавчир инур жакато уназ гам цанишана ычу мзагыр гапчан кыцырхчиг ини бенна аргынчигра хуна кыхчиг дали чу шугнина такуша унур жакан дечиг дэмжиз атва гани кыргыж уни лук кыргыж уни чиг жемжүтри лага атва техир жигну техир ину тари те томнинг ио мар таңи куна шакуну канжали чан калчева парулар жилун эчүрөсө кун тар жилун май чу чертэнг чамл жимл чарур дон бозга ечи ини да цонрандып жив канжарандып жыгтыгына чим тажиң ачу зай ицри делиона дилг наркарма кана денжи мена тама мо чамкын алибдайна тан жыкам жык ди жемди тыныз гам цона хона чи тухми тухма чиниги цонр жык кочи мамо чамкын кыстанзыги дали чиниге та цонр жык кыжыгына ари мар мамо чамкын кытама хоча чиниге да гоңора хинма та чор дыг тиг тап зали тама хоча чим тажиг жоса денса кенса мелаш жав кыреса топик дыса мамо чамкын иниз юнги мамо чамкын гы чиниге кыстанзыги та титтан ам нехир жек гамнутун та чиги нинам центул сана картоп жиги чиниге тондык та такып жали някып гетонун чони та парулагылык кызгыни чаң малына дарун мамо чамкын ажарызун та чечу гы чиги мавгас чечу чиги мачонсу ага ко чигер женгосин гони сунга жигну мамо чамкын андандра дамуг штацлы юн дамуг самлу юн дамуг самлу чиги кондры тахлуа дому кем манг гына дас манги конни шак кон жожи тонго мавнда инжинара такшинга чор намжир ямцин сукатандыр та мамо чамкын жамбагылык кызгына мына чэни кызым чилонгумек кочезга чердон мочугнур жам бусам лот та окурна жамбаг нисил кырги сау хинмар жамбаг окурна та жамбаг чожит тарм тыкчу кырым ба царсунлар лыктыр кырым ба тун мен чожи жамбаг тун жия юл дип шерчин нан чин камаз кыгынга капту кылыктыр исен жог мен домура юнур ричара чирк мама мочугнда шкача лон кырмаг арза жиг жо органитм те ир зацо чик чик на чик секо кыз томуз жыкол кыра пачыр ин жерс динго чик тыг чече черчен аптын ини да них чик мне чевшил жегып жавшил те ини ташка ча лон кырма гочони матеза коны томуре тина ранганга тондык ранганга тыг чочура ранга жанна гормуча чанары ты дижим дитарып шрафтачу абжа чанна абжа чанна штон чанна гаштыр чо мэрэнэс гра мэмбэм назг дижим дитарсан бамнама ичэнгэ арангэнгэ онлайн дэчэ та чанка чэнди та жэмбагэр чэнди жэмбагэ тондог шачу та гзу кахэсгэ арангэ орам мачэнэ мэнгэ хадэг жан бутэр арангэ тондог арангэ дэвсона жэмба чан кае гудонон мартэг чэри шуг жэнзгэни та лхтэр шайлан цони юна та харсан тэрэн жакэб чэмчи чунгатан сонум сичи джанви дэцэн домза тонок та чо ярлон кохнин дэгна ярлан кан буфтэн гону жачэб жари шкап токо чо чиг тар давах чигри энири лох чигри энири чу горму фтрел чу тони харар да суна тар да чо чи юнатан ретара мама чам кын го чош жерна эри мырчерну жачи жари карсан терин чам дык чиг жетум ни жетум та лори ни лори таң чу чам джимнез гран чам линез кын итен ичан она гома чанчи чиг ямцин г цыг дан бог лукони тага кшиг лори ни лори чам лину г шипчай на чу пикай на чу тамчи гу ямцин г шипчай жанди дина та рын ге чиг ертум меп маганга югжинандам зачула цакх тепжинанда домугна авжигтгна чу жемжүрсэгцма нопаюни мцик цуваян росаммажуни цанымзга тону жачибжари нанын оранга чу чожи ренгагнани иртэн меппи магна айгтынги жогона чинтанжик сыркын корип зай юуна дому йок тена тазуштани тай лыхтыр шайыр кимне зан соннара жемжи чанхим тара ли жемжи тара гормузы чалона тису тарф чачу ата хуэрна чуочи карсан терин арженго сингона хунги лгна чу женжимени тумзгинара чу семна чул фшали лгна чул тани тина тахчигда чу индамна ਵੰਦਰ ਗੁਰ ਮੁ ਛਬ ਜਾ ਚਾਨੀ ਚਕਤਾ ਚੋ ਤੇਨਾ ਛਬ ਜਾ ਲੁਕਸੇ ਚਕ ਯਿੰਦਾਂ ਮਿੰਦ ਜਿੰਗੋ ਸੇਨ ਨਮਾ ਚਿਰਕ ਲੋਂਬਬ ਨਾਮ ਕਿ ਸ਼ਾਵਕ ਚਿਕ ਚਿਕ ਕੋਰ ਮੁਰਦੋ ਯੋ ਕਤ ਨਿਯਜ਼ ਗਿ ਨਾ ਤਟਿਰ ਗਿਟ ਯੋ ਨੁ ਜਾ ਛਬ ਜਾ ਇਨਰ ਤੇਨਾ ਚੋਰ ਗਿ ਕੋਨਿ ਕਬਜ਼ਗਾ ਗੁਰ ਮੁ ਤਮ ਮੰਗਾਜ਼ ਚਲ ਮਤਮ ਨਾਰ ਚੋਰ ਨਾਮ ਜਿਰ ਤਾਨ ਨਾ ਜਕ ਤਿਸ ਤਰਜਮੇ ਨਾ ਮੇਨੂ ਗੁਰ ਕਾ ਚਾ ਸ਼ੰਦਮ ਤਾ ਚਿਕ ਤਚ ਯਿੰਦਾਂ ਮਿੰਦ ਤੇਰ ਗੋਜ਼ੀ ਚੋ ਤਨ ਨਖ ਚਵੇ ਮਖਤਾਂ ਨੁ ਜਾ ਛਬ ਜਾਇਨ ਤਿਸ ਚੇਂਗ ਲਖਤਰ ਸ਼ਾਇ ਕਿ ਨਿਯ ਜ਼ਨ ਸੋਨਾ ਯੰ ਦਮ ਮੁਗਰ ਤਾਨੀ ਜਿਗ ਨਿਯਮ ਜਿਗ
1: Yanyang Kanaba Tang, the Tsuko Wanga, Tandi Letson of Tonsum, the Ninjo, Letson the Somjung Gang, Kerwal Hardia Braki, the Braki Tondrib, Tarkalwa Shilo, Chechib Tarkalwa, Wanda Selling Raps on the Marenchin and Yin, Letson them Song and Shanchin Tang is such a man Hank and Guru Dubshini, Yan Kanaba Nikops of Demo.
4: Tantia Game Barried in the Tijan Bordai
5: Tijan Bordai in Gangjung Jess Hertumian.
6: Yard one number, dying conjun shalling lamson than goose of random ta, not listen to in donzin baton from the back of some gillian. Tina lamson, Huemagana, I see, at a huishi don't huishi a renshin pony curlan wazi, getting gumbus and another danshi daltangi, down and ding it and the cavdas get commons ekushan. Tena tatung lamson, ta huishi don't huishi a renshin ponasegono, and di jojit on daily daltangi, ta huitum the partin shinu gigni. Tan jil chekiwa na bag de la danjo tan shanjo ka chayang yak bu ka mas shalok ta te te ri ri yang ati nyam chu ke chal de lem sana ko ri shi yul de yang ga chi nyang kho na bag thin din tong cham bi mon din shi ne yin thomri na nga si sor hun mar khoi tin khang ge khsom dik tar kil jom ba ga sang wa ma dur ji lak ge tam shala shin yang ju yil
7: nor ka nang tu jop sha yin bi khoi cha ka mo yu kho da ti na na ta yonde khe cha la la tu yonde agar gomba ge ta chi nang khe nga ta nga ta ge khe cha la la tu yonde ko ka wa jin tha chi tin na yon chi khe cha la la tu yonde nang to she cha ga song da ta sa phen din din da ga ga da din din da de ge chi ge jo la sa sha tong ge la ga ge kron chi ta ni yon chi ma ko ka wa khe cha ta yon ta ma re ta che yin na ta khe chi de le ta khe ge ku ni ta Nur Kaganondo, Raton Rabatagi, Rambadi to Marata, Cool Havi Kuni to Gamara Shadishana. Tenata Chastri, Rankhi, Rata Nastavi, Lobabu, Lagnayanji, Cool the Adrian, the Dakagi, Chatapoha Ying, the Tonotin. Then Chagata, Chat, Chuk, Joshi, Chukitanina. Chukitan. Azu workers normal in Jaka Shik menu. It is she made no tongue song at the Natan Nastavi Hotel in the Azu work of which at the Stanchina Chukotaki Chikizoa lost by Jaka and my shoes and monk. Then a national in the Kukitinanga Malari Nam Tati Tondati on the worker Mumango. The Gutati on the Tasnia Kusoy Natchuk, Chikizostan in Natchukota worker Mumango. Tommy Chen started the music to talk to Tomada Girgen Tatri, Yelan, the Margoa, Ponjon, the Gachi, and the Tuka, Shati, which can be Gurungalang, or Shatana, your main look. I do Jacka, Jacka, Chachi, work at Chachi, Jacka, Chachi, Pena, the Dranion, the Tun Chacha, the Tun Raji Kata, the Dranion, the Tun. I do. I was able to get a job. Tunggu gangfa ini kuku tu segitak bunyi itu tak ada nanti turun mau pergi cuma ada yusu tadi. Tadi nangkut cikalalau tak ngoma jengke orang ke caci game chan yopa jerjak jahka ke caci di zong chala yudi. Hanya di nangkut ada ni marat itu di tong jeci menin tu. Di nangkut ta tamjat itu yokmo. Syah syafa ke tono jerz nawa tu liat. Shashkwit and Jordi Chuchi, the song, the Nyachir songs of the Shmong Gukasong, the Nyatong Gukasong Mara, the Nyajatong. Zonk, sedi, ni menchak gitu nuk, tatunda geken zonk.

0: Alors, Renche.
1: Ma ka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Nga gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi ra ta ya. Nga ga mo shung ga dag te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниге на музу чига сонзоки.
0: Марген аниге яг чимоз гондгдан ихин да.
1: Манге мумазине на. На нила на ама менкана чи чу зита на та тарц хал сонуря. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти не на та нели менчи куна чу кузини кому. Зи на рекон сача тимине на чу халон сача ти на та гусан чу мари ба.
0: Жог вала. Ман голу кырым. Ма на чу зуна на чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ита шанчин юнг нямли манчи куна чу куя. Маринда Кажимик. Нга гамуран аниг атне дентух чиккарнга данта. Арангита гормуш тунзгар кумар гутая.
1: Ама ама ама ама та чосунги та чосунги. Та нила нката на онсама сри ташин жугу жирте.
0: Ята чун жона масун кунга хапрзгата тантан динар хагу. Напа мари нятера тимметми ок.
1: Ама ама ама тамаз мо нире.
0: Манга бу.
1: Ама мана начи менкин гына капрон жаси.
0: Отта лехи ячи чиго. Тг дэнсм.
1: А.
0: Gel dın gıtı.
1: A.
0: Dın dın der ya.
3: Şkınlıq kuarkıl nana Jansong mandım. Rinzir bağnıl şunna Jansong mandım. Jangzı yonkım çığna Jansong mandım.
4: Yaa chukpa naa baa di naa tsamda niya chi nyam chika la maa roo maa tsuga shchenda samzombi ghala shiglen sergunu ga munglan de sanjee nang juu yil.

0: yungsa jamsur namne le. Tuanchin ga mjongshin la ngarujin ar tukshib shibjin yo le. Tirmu utag batar na, ndarchil chagzang dir jamsur nabsong sare. Sishu sa dobi, chongki gjongchib khan ni shenghua sanjir khan ga sangul parab den khamshi tu ne. Sa di sishung ade khubje di, shibshu shiwab jil chagzang di tang da chongki jagmang me sare. Афуган шамшугчи контурша шанчинда чип жагсымнине джерчил уланкурчиг логби тончим шорти дуа нетглами пубадан мокурчиг мирчун цапчинрисэре някунамба дицукганга тэнди ржевчиг занжиру шанцымдын жого ленцэндэг зомдг бал хамун чодан зомдган кэрва соным цэрэнгдан хуаптынжа цомурчил дарклва дуржи цэрэнгэ чечуп дарклва агантык цэрэнгдан соным ренчинэгни ине Жуни чэцимам тэтэн цуорхуна жангу нямчин кэн уоркэл улунчин че лэнцэн гэ жэнтэгла ням бэр гавсэшэ.
1: Эржэл чэм мэхсэр чэг няхэн рэнгнил сунгвэй гуэча чэм чунг тэнг жуэлэм. Я сэдэнгэ сэнхэн хэнджи чэнэн бавдэ мэйна чэцэ дэртэр цорхунэр жангрэгум нямчэнэн кэн уоркэл олунчэнэ чэмчунтэн жуэлэм лэцэн лахсэнбэр гавсэшэ. Нга тэнгдэй лэцэн донзэн баатэнгэр сомжэг баатэмжэн чэбэн. Дэна тэнгдэй чэмчунтэн жуэлэм лэцэн дэ цэнба чунгэгэн нэгэв гэр жуэл. Цэнба тунгэвэна жуэхэ ээшэбэра цэнба нивэб жатэм хэвшэээн. Шунэгэ чуэр элэвжэн дэ цэнба дэдэгэн ашгэ жуэл.
2: Jul hui chema chung sun la chum chil cha tang ran pa yin. Jul hui li shib.
3: Renyan kanan ba dina derang ga le cin di nang a nga ci yin gul gul gul rang chung kalar gabde zung mamang cham khan ga lagtar cham khun gadan serang rilan diga ta lagtar ka joja ga korni jilin tong tong zgil. Ya gadan serang chow demu yin a.
4: Re gondzin ba demu.
3: Demu yin a re gadan serang. Dina tuk tungu derang ga le cin di nang a da chu Чэмузыкэм яңа лэгтэр кэ чуэжа сэрнина. Яңна чуэжэнда лэгтэр шэкуэнэр каптэхунды, та лэгтэр кэ шэтэм мэндава кэнтэгзг юнина. Дэвжэнда лэгтэр шэкуэнэр каптэхунды, та чэг натунда, яңна нэнка кэнтэгзгам чал сэнина. Дэдэгэ хурндани, та чу чэг хуэмцуна рангжэнг чуэхэрэй чэнгда тэнгэ кавдазгина.
4: Ре, та тэнанда ни хцу, нга карсан тэрэн лэгтэр кэ ламка на юни, лэгтэр кэ лишкан на юни. Таш гайни гэ чамхун зэг яну нитани. Тарын гэ чуэжэ джэбко чэг кэп гэ туандэг зинан джаг, нямнян зинан джаг. Мэгсэг гэ лэгтэр гэ чуэжэ дэгу чэмуз гэнэна. Да тэхгэр нэ джэгшэд да сума гуэнэ гуэнзэн ба гэ шэпан нэ гэжэн. Да чэз гэ нэнэ лэгтэр гэ чуэжэ сэнэна. Да тэрэ. Да лэгтэр гэ чуэжэ сэгэ гэнэн дэ мэмэн чэмкэн гэ чуэг гэ да джэбко нэ, ли гэ нэ, чуэжэ гамэнз гэ чуэнэ. Да нэ тэг жуэлэ нэг гэвгэй хуэгэ гару лака. Айгэ нэггүүдэн цаамаару тэгэв жайж үгэнүүгэ дийм жигэмжийндэй да сонг занчүүгэ лэгтэрэггүйн жимцэн томүсгэр. Данда кэргэй юнгхүн рам жунгхүн рау да мэмэн чамхэнгэ нэнгэг мэнтүнгэ жуэжэдэг, нитүнгэ жуэжэд, сэнзэнгэ жуэжэд ла сүгэгэ нэгна да дий тэгжэл зинан жагэ, чэмчэд зинан жагэ, да дий маэмби чэнча зинан жагэ. Нэргэ тамчэгэ нэнгэна да нимар гарма үгэнэ качэл зунгэнэ тэгэв жалуу дий тэгжэлэндэй Parulu atag ditsu tara lakhtar maayi nu, ditsu tara duandagda maagdrim nu gu, jigimri indi, daga rjaka tosung nu gu ma daga mamang chamkang ayarab, zanchuk rejib jayi. Daga mamang chamkang sungi ni, da dadagunda jikchik nini yi rjaman dindili takachoku nu, rjam tsindamuri. Da lakhtar ki chojindi shetaba chas gu kasi jina, rig manga. Jartanga nga chulaga lakhtar ki chojiz tuan nang na tukumar, nga chin taachik dadag maalaga nangani jig... Gorm zam vatsungna, da muzg mara. Dena da paruluwa da rjitangam jorwaaga nitsil lasukwa nga chi rjilu ni ngor nga ma war kepa. Takshwil shimjig ii yungna, da khwernan di jig lagnaar jamjur yuwani, da muzg ina nga chwa titsuk lisu zgi wanari. Da mara, yang ching charur donbo zgir, khensab tinsam ilan jogwani, lagnaar jamjur chandra jig jigamayni, da muzg ina yang nga chi gangla gangsam tila tinsam ga lagtar yinari. Dena, shetibh zuwu, da nga chi khwerna maalak nangani jojinda Tongoli ini di jiga lijibga goram dib jigo nasi gina daag zuhu nga chun di fshangwa la suqwa gartang daa miya di miangtang na yoni fshangwa tang daa nish gamchin, mjogamchin zibchibga norkhig jambu daa jaga jifu bao jambu daa di maayin bi ᱡᱟᱢᱵᱟᱜᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱱᱟᱪᱩ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱠᱟᱱᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱨᱤ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱩᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱠᱩᱱ ᱡᱚᱨᱛᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱤᱱᱨᱤ ᱤᱝᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱤ ᱢᱮᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱨᱤᱝᱤᱥ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱚᱠᱷᱛᱤᱜᱤ ᱛᱮᱭᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱟᱠ ᱱᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱩᱨ ᱞᱤᱜᱥᱢ ᱛᱟᱣ ᱜᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱮᱢᱵᱚᱨ ᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱥᱮᱨᱤᱝᱜᱞ ᱥᱟᱝᱥᱪᱤᱠ ᱛᱟᱣ ᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱤᱨ ᱡᱟᱢᱡᱩᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱩᱞᱤ ᱮᱥᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱱ ᱮᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱨᱱᱜᱤ ᱤᱱᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩᱨᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱱᱤᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱜᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱢ ᱛᱷᱤᱭᱤᱠ ᱜᱚᱢᱟᱝ ᱜᱚᱡᱤᱠ ᱭᱩᱠᱟᱯ ᱥᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱭᱩᱠᱟᱯ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱛᱢ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱛ ᱢᱟᱠᱩ ᱮᱫᱟᱞᱤ ᱪᱚᱵᱡᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱡᱢ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱤᱜ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱨᱛᱚᱱ ᱠᱟᱯᱨ ᱢᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱤᱭᱩ ᱠᱟᱝᱭᱩᱞ ᱡᱟᱢᱚ ᱢᱚᱥᱤ ᱪᱤᱱᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱱᱩᱞ ᱫᱤᱜᱥᱢ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮᱠ ᱠᱟᱭᱟᱨᱥᱟ ᱜᱟᱢᱵᱚ ᱥᱮᱨᱡᱤᱢᱮᱠ ᱛᱤᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱠᱥᱮᱨᱤᱝ ᱥᱟᱝᱥᱪᱤᱠ ᱛᱮᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱨ ᱡᱟᱱᱩᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱢ ᱱᱟᱪᱩ ᱡᱟᱱᱪᱩᱠ ᱞᱟᱝᱤᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱜᱱᱩᱜ ᱜᱟᱱᱪᱟᱣᱱᱤ ᱢᱤᱥᱤᱠ ᱡᱟᱱᱪᱩᱠ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱨᱟ ᱤᱱᱟᱨ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱡᱢ ᱧᱚᱱ ᱱᱮ ᱪᱚᱡᱤᱡᱜᱟ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱢᱟᱨᱟᱠ ᱭᱮᱥᱤᱵᱡᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱠ ᱱᱟ ᱛᱩᱱᱨᱟ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱫᱟ ᱢᱩᱨ ᱠᱚᱨᱡᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟᱨᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱡᱚᱡᱤ ᱡᱨᱢᱱᱩᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱱᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱱᱟᱠᱟᱱᱮ ᱢᱚ ᱢᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱤ ᱢᱟᱜ ᱡᱚᱜ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱡᱟᱪᱷᱚᱱᱤ ᱵᱡᱟ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱡᱚᱜ ᱠᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱟ ᱟᱢᱤᱠᱥᱞ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱩᱡᱩ ᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱚ ᱧᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱱᱟᱨ ᱦᱟᱜᱟᱱ ᱫᱚᱥ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱨᱤ ᱭᱚᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱞᱟ ᱴᱨᱟᱱᱥᱩᱠ ᱡᱚᱡᱤ ᱡᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱡᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱭᱮᱥᱤᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱨᱮᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱚᱡᱤ ᱥᱤᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩᱱᱫᱟᱜ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝᱜᱟᱱ ᱯᱷᱤᱡ ᱵᱩᱞᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢ ᱢᱟᱝᱟᱡᱟᱨ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱠᱥᱟᱢ ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱤᱛᱟ ᱞᱮᱝᱜᱚᱪᱤ ᱡᱤᱜᱢᱡᱮ ᱛᱷᱤᱨᱡᱤᱜᱤ ᱪᱚᱵᱡᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱮᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱴᱟᱝ ᱛᱟᱝᱠᱞᱤ ᱥᱤᱨᱟᱯ ᱴᱟᱪᱩᱜ ᱧᱮᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝᱠᱞᱤ ᱫᱮᱭᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱞᱟ ᱢᱟᱜᱱᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱢᱪᱷᱤᱱ ᱨᱟᱜᱱᱤᱞᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱪᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱩᱵᱡᱤᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱠᱩᱴᱟᱞ ᱢᱟᱛᱟ ᱠᱩᱡᱤ ᱛᱤᱪᱩᱵᱥᱤ ᱴᱟᱥᱨᱟᱢ ᱱᱮᱨᱤ ᱠᱚᱯᱟ ᱢᱟᱛᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤᱜᱨ ᱱᱮ ᱠᱷᱟᱱᱛᱟᱜ ᱱᱟᱪᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱤᱥᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱛᱤᱥᱨᱤ ᱠᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱞᱤ ᱛᱷᱟᱠᱟᱵ ᱡᱟᱞᱤ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱱᱮᱢᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱢᱟᱡᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱞᱤᱱᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱤᱪᱩᱛᱮ ᱛᱚᱱᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱡᱮᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱦᱟᱫᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱟᱜᱛᱨ ᱠᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱭᱚᱝ ᱡᱟᱱᱪᱩ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱛᱨᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤᱠᱛᱤᱱᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱠᱮ ᱢᱚᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱞᱜ ᱱᱟᱝ ᱱᱤ ᱫᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱪᱩ ᱱᱟ ᱪᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱥᱢᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱡᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱᱩᱜ ᱦᱟᱨᱟᱯ ᱴᱟᱪᱩ ᱠᱚ ᱜᱚᱢ ᱪᱷᱟᱠᱥᱢ ᱨᱟᱡᱤ ᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱤ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱭᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱛᱷᱚᱛᱚᱝ ᱚᱭ ᱡᱤᱥᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱝ ᱢᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱨᱟ ᱥᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱠᱟᱝ ᱡᱤᱢ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱢ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱠᱞ ᱢᱟᱭᱤᱠ ᱠᱞᱟᱢᱱᱤ ᱪᱚᱵᱡᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱜᱟᱨᱠᱟ ᱪᱟᱭᱩ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱫᱟᱭᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱥᱟᱯ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱦᱚᱵᱪᱟ ᱪᱟᱜ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱱᱭᱚᱝ ᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱴᱷᱟᱢ ᱠᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚ ᱪᱟᱪᱤ ᱨᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱚᱛᱷᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱞᱜ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱞ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱤᱯ ᱠᱷᱟᱠ ᱠᱟᱜ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱤᱨᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱪᱟᱥᱩᱞᱤ ᱥᱩᱱ ᱢᱟᱱᱨᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱪᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱟᱡ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱱᱟ ᱭᱩᱴᱤ ᱪᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱭᱮᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱱ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱟᱢ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱢ ᱱᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱮᱞ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱩᱨ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱚ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱥᱩᱠᱟᱯ ᱛᱮᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱪᱩ ᱪᱮᱱ ᱥᱚᱢᱞᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱢᱞ ᱥᱮᱨᱤ ᱣᱟᱴᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱚᱜᱩ ᱡᱤᱜᱤᱨ ᱡᱮᱯᱛᱤ ᱥᱟᱜᱩ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱯᱛᱤ ᱜᱚᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱢᱟᱝᱟᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱡᱤᱨᱟ ᱢᱤᱱ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱨᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱯ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱟᱜᱩ ᱪᱷᱤᱜ ᱞᱤᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱭᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱛᱟᱦᱮ ᱛᱚᱝᱥ ᱱᱟᱢᱡᱤᱨ ᱛᱟᱢᱩ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱚᱱᱪᱩ ᱪᱤᱜ ᱧᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱠᱥᱢ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱟᱱ ᱫᱤᱝᱤᱱᱤ ᱢᱟᱵᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱨᱤᱝ ᱜᱟᱨᱤ ᱜᱩᱨᱫᱟᱣᱱᱚ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱨᱠᱤ ᱤᱥᱛᱮᱨᱢᱟᱨ ᱜᱚ ᱪᱷᱤᱜ ᱠᱷᱩᱨᱛᱮᱨ ᱜᱚᱱᱟᱨ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱵ ᱫᱟᱨᱣᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱟᱢᱩ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱱᱤᱝᱠᱷᱟ ᱪᱮᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱷᱤ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱚᱠ ᱠᱷᱟᱨᱪᱮ ᱜᱚᱨᱟᱜ ᱞᱟᱯᱟ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤᱱᱤ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱡᱩ ᱪᱚᱢᱠᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱩᱥᱮ ᱛᱤ ᱡᱩᱜᱱᱟ ᱢᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛ ᱠᱷᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱩᱯᱟᱢᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱤᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱨᱟ ᱠᱚᱢᱤ ᱯᱮ ᱜᱞᱟᱝ ᱜᱞᱟ ᱡᱮᱣ ᱠᱟᱞᱤ ᱜᱤᱠᱟ ᱪᱮᱱ ᱥᱮᱨᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱤᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱞᱚᱠ ᱛᱨᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱨ ᱠᱟᱯ ᱛᱚ ᱠᱩᱪᱟᱨ ᱫᱤᱝ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱤᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟ ᱯᱷᱴᱨᱟᱱ ᱢᱟ ᱛᱷᱩᱨᱤ ᱱᱟ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱞᱚᱠ ᱛᱨᱤ ᱭᱟᱞᱟ ᱡᱤᱵ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱵ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱵ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱛᱤᱝ ᱵᱚᱞᱚ

0: 喂，主播叫迪莫。
1: 哦，迪莫，我是吧，迪莫。
0: 迪莫呀，迪那主播个参得呢，特别个热得焦了，十二个那个老姐子过这个有弄的，得供个他同个连城的就来当，是个老姐姐姐。
1: 他们都往那亲戚婆娘过那吧，像这么那，像他亲家说，亲戚里供个那些么那用个，可是连汤汤，小难度用也蒙得他呢。
0: 瓜真气。
1: 这个，他这不是年过多，年可以用我钱呢。
0: 阿弟。
1: Та там не знаю, Линда, где Рева Каканка?
0: Рева Каканка, что Рева Чазука?
1: Рева Лендрика Донлен Каканка.
0: Я, Дина, что Лендрика Донлен Каканка, там Аджима Глен Ценнага, что Рева Жентокотри Лаку?
1: Я, Коренси.
0: Я, Дина, Мэнтэ Тэнгацу Лен Ценнэ Нембргасэшэ, Дина, Никубка Диму?
1: Я, Диму.
0: Я.

Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тонтор си ванн дмра. Ванн чэнчи пони чэчэ капрлагьёль.

Ritaga Kunga Girginga Talhobnirwa Tamsila Zongwi Riwa and the Tung Tante, Teringalits and the Vilachu, Kuyaluk or Pikant Hondotongwi, Sam Chirr Nasikunu, Lichtaju Yil. Chu Huilu Sepir Givatan, Huilu Sit, Dani, Huilu Siler Gisalas, Wakanga Kansum Gatanga and Slingina, Listen Gamas Gramyung Yu, Dani Girganambag in General Yang Huichata Juga Tablum Raman Mozu, Shelly Owners, Dani, Tomar Kamsun, General Yang Rantang, Nanyam Garantan Kurga, Rimten Limtangle, Hotunamba Zoyang, Runga, Samtil Samchirton, Tembi, Huilu Sit, Gamari, Shelly Owners. Титанай ачу кабдан дэмө мөнгөз нямчтын шорты гала канцым гэ чигин жирвари гала канцым гэ памбар гемцэн чапрвари ра тон ёчэр тина тэрэн гэн дэн аян ачуртан гэн зэгэн тан шорты та хуялуг пикан тон дэгтэн ви самчэр нас та тарку чу чэгмэн юнд хуялуглах кэл ви тэрку мэгсэл вазгэн би чани та чиг хуялуг екону тэни хуяча галангону тамчуг гала канцым гэ чиг зэгэзэг жемэн Jisha, Jibsang and Jogun, work of the Enasam Chizuritana, Tachu, which at Anandokun, which and the Chikitagu Higimini, Yana, which at Indugu Germ Truni, Orangi Tizuka, Lichun Randu Chepo Yogamini, Tamura Yujiritina, Tatiranchu, which and the Stagun Mutsuka, which at Tajuga Kurga, Pican the Chiki, Jishara, Jibsang Atangug, Ditala Yanjing the Mugu, Sam Chizanachuk, Samsil, Rangapton Yokochun, Dichitaju Yil. Chazigdalita Tazul, Huiluk, Niva, Chimbur, Dambatan, Tani, Sugu Gangs, Nibling, Go, Tamenita, Huiluk, Rangigal, Hosora, Huiluk, or Picalas, Wandi, Lichundum, Tondra, Tang Tapkers. Ta Chimuzgdalita, which and the Ptina, Nipashipus, Yokiana, Kurga, which a chickenada, which acted in Lichund the Chig. Titan the Muga Tavernapsilok, Chiginjina, Wafting, Huiluk, and Charles of Zujuter. Та хуйчаас глагалан нарач тумрдаг ягжин рад ани тэг чи аркалаг чанан рунд ч муйни онда да хуйчанда да пачир нима ч музыкнын авлаг царгуг дэрэнг цохи гугс тэни да рэнгэн чаржиз га чи рг музык зитэн ита рэнгэн чаржат лхтэр дончлы юнжу тэга чин тэни гати та зу тив кнана хотэн Mangajin, Tipu Yigjang Mangajin, the Ni Nantanyan Kala Kansum Gajigani, Tamuzuina, then a Tirang of Jink Kirkin Charges or Jumani, Otahuicha Hot of Jajan's greater than Yinchimini in the Tiranta Pizarkinji Guyana, Nima Niganata, Tizar Gugun Dolini, a Hugunjay the Huicha Tisona, Tagucho, Lichu Chena Margo, Chu Huicha Taju, Hilo or Jin Chonjundi, Garavar Chipuzu Yichokos Tagata. Rung, Tichuja, Rung, and Charger, Rung, Kirk, come down to Bita, Toma, Gumbatum, the Tikinjo, the catching this. Ta Gunishendu Samcher Tungu, the Injina, Rangaji, Captain of Tisona, the Huelo or Picara, Lichin, the Chipugundia, Makan, or Chis, Richara, Yenang, Kirkarung, and the Don the Chasson Chow and the Nivili Laglansi Masuna, that you Huelo Shippy, Pican, the Chipuzu. Jumatap Kapika Yokos Gramatap Gus Kukatani, Samchirak Niwachita, Samchirak Niwana, Ta Shaptara, Rakhstan, David Alini, Shaptai Gusani, Shaptai, Rakhstai Gusani, Rakhstai Nikita, Huilri Gugus. Huiluk Mumtrna Shaptara, Rakhstan, the Insam Guguni Dam Siju, Tanayokus. Ta Wafting Guguni Juju. Chumuzga Shapta Circus Irgina, Tausum Yamazaka Shapta Circunota. Адар кайг лобчик каарк кэрг дарнян лоба чевзинг мангцэг риринд цай итэм жилва жай ити кэрг нэвслини игмрэ рири тели цагав жайн жогонун домузга самг ю кэрэтара томузу мар сернис зу шепта секунд ут чмузга та сергугузна та янгра чаркшта гон янгра орка локгону ата томузга конан джкэскук джимцента зу хэйтэб зэгта гону гэркапти Chutang Tongo Tiri Dinan Ayanji Gojiz Rarigjiz Tani Tang Niwatan Qisim Ba Zhuwa La Suqan Dhe Rimji Ata Yangtap Jartai Sona Ta Tagzul Rangar Humar Humaji Mahinu Machlnu Margnu Ndamu Ga Nangtun Mangaz Yin Rigjira Zanje Yoka Taga Ta Shapta Sekono Ta Yangtan Charka Tam Taju Tamuzga Kona Yangji Gosi Kukutani Rakhta Ndin Jina Ta Lalan Sunu Shechina Chiga Nifshia Zgin Jogunu Lalan Sunu Shechina Chiga Huichaga Tamjur Titagono, young Lalam Sonuchina, Karcher and the Mufti in Jogono, young Lalam Sonuchina, which I got Nanga of Zorisonarata Uzu
Kani gada yungu jigida li donura, tani kondunay nuga kirga mirtsanda kakaz rila. Daga kondunay dali jiga nigilamazaga tsangmabji chubji tangni, yang oda dayazina jiga sematamu ngiji chepu meni tamuga kirga huichanda huilogu inara tatabna nru nabana tsumangbu zukitina, ta niriginda tsangma kirga rakhtaga javan joga sita rakhta ina chukwa kirga shabta ina chukwa nda tamchiku yang jiga rakhta ina machuwa tsangma jiga shabta iguni ngayora mekisi kanshtar ta rakhta ra shabta nda inchamga njuju huichaga shkalhatang nangtunga gnalla sukwa ndifti dalini ta shabrta gunazgana tishe mui dalifti chasang chawaga tani o jiga rakhta isuona ra ranga huichati nanga gnata zingan dorchizgana yang rakhta ina ra chukwa ну гынхтэр та цэвжав жавшаа гэм дуут гэн баг гоо кэзэна та жиндэн гэрэнгэ хуйча кантан кэнзэ гатаг онара хуйча тинэнгэ

Ani ta hui cha ta gu tig nang ge chig shkaan nilag zon nilag suqa ranga yilang gawa nga pa la suqa kang la kang simga da tam chuku chig shtag jab yang tinang ni ranga ga na chig da tam chuku san tig ngo zo tri. Tani yang karga hui lu qo myong chur rangab zin tab sharab tri. Ta hi ta karga shorab nyagan da zung dali cho hui lu qo yi ku tig nge par tang ku ni. Ta cho karga hui lu qo li chu di chun da je che tang tam ni. Ta cho hui lu qo jarpin da thorn daga tang tam ni. Ta cho hui cha lor gu da sari sir jina hnya ka re si kuk. Тагы чухуй чандагы лугуну капста абнегаз гызуны дали та чухуй чандагы лугзура артыг жыгжу тартыг ганган ажыг гогу сержина чу нега гынды киттели сонда чухуй чаты тагуну голок когуну нерцил дайын шнёмжи кетип тани чу самжиг дейин шкендлыктын тыпкас тани та чу нега та зуны дали тахи телин жогуну чу голгургу ину мацык дианчык тарынгынын гыцкы канла канцымга рынг самцытын до михтар кэ кэ тертиг жаби отны та сынчи апкул тани хуйлгы нюнсу тата мотри тэки сонната чу хуйча та тинуг нангтунг ганал зынжуди хан тхуну гупчуни та музыре синда инжина та хуйлгы шепи самцыл хуйлгы шетэв кэ кэрг самцыл кысан бар тани самцыл жаба инжина та трва чири сунг хуйча та жу оранг сема Trawazgra, Togzizg Cheri Sungidalit, Tagzul, Huichati, Ti, Huichati Nanita, Rung Trawati, Tilin Erni Kastaju. Tagata Trawachiri Sung, Huilguigu, Simgun, Jastagner, Chichitan Javar, Tivli, Natura, Rentang Yopi, Nantan Jangidalini, Tatravantan, Sushibra, Kapsu, Samziglas, Quanda, Shipper, Hukatabgas Cook. Taga Nagzunsga. Ланшумин секунду тагын юндын мепи мэнэр жина гнилг мепатан глапрыг зонлг мепа майн бир семс джва мепа рес кону дымух качаз ушел тагы чу хойча тагуну ркафсын джва чери сүңдали о хойчан дафти нугу жерим гтони таңи камун да музыка нантун гнилг кованда тогу лонгын жигжи юн зидали та хойча тагугыс та чу хойча тажу дер мума гиргэн амбагу шакуну чу хойча таштана мыгил гугыс хамги юпи гони хойча тажу тал хутгун амбагу чона жиндэн хойча тагуну горинжинара лаларын гы либжаз кыфшер та хойча тагуну лалар жи кыфшер та хойча тагуну лаларын рын гы маң вандын чесаз гап жайдали хойча тагуну ин лалам сону чечинарын гы каптык тондык жергиз гы ганат та сечу гы чета хойча тагуну нумы кырг намана чу хуй лугши пи гива та чапрова гамманз гы юкс тейтана та дур ты канштыр та чу хойча канз гартанара чу хуй лугта ечүгі қамығыйыцыға нешензің йогуғыз күну. Тар хитидіңна та самцыллар ңава құйылығы нямчылу шиді дитуғды дәрчу гива. Та чу хуйча маңазы гафтина чуқы, нюң-нюңызы гафтина чуқы, дичылы рыңазы гафтина чуқы, тұң-тұңызы гафтина чуқы, қыңштыр чу рыңғы хуйылығы шинуынды, рыңғы хуйылығы шипағы жаржы қытыңны тачы көпчілі дәлін пансынла нямчылы егуғыз. Та хойчаанда гылгы гер масл көчүлүн егугэс эчү хуйлугу етимдер намын хучали далин цоо пансым жи цусуктун вара хуйлугу паннинд торндыктун гугэс хуйлугу чөгө кысар нетта самжигдин би жимжинд рынгын цоо ара дани рынгыл хувжун гы чунди нис чара ома чебжингин ди гыпчиги ты шетип гыми тахин жогугэс титанада эчү гырынгы канамше гуну гыр качагы Та деп жүрдіг жыла суғанда тамчығын ғынғарлы пансым жетсуғысы жуатымнумы цігі рынғы тобжуңғы кіргі ұрғылым жүрштабында тамчығын жемнер жа жылыған жуатып көз. Тани та чу рынғы хуйчанды втіну, хуйлығы енуғым, жиуынды рынғы рыггуыны, хигуыны, рынғы рынғы шыра сынғуыныңызғы енна, та жындыңғын суғанды чуыны кіргі хуйлығы нямчылғы Nyongwaanda mo zhuxi ju chu huyilgu yinu tu fshay jen randa. Tani rangga jiga huyilgu sentri randa mo mdra jen randa. Yangni jir jen randa. Yangni jiga zambara ta mo zho rangga huyicha ti nugu warkanda. Yang jiga rangga samsa tatsil rangga tanchir da tamchu ku jiga sopayi jen randa. Anda mo ga kirga fshetib namba gangmang zhiga jeli dalini. Ta rangga huyilgu yinu dun tsuwa ngiga nanga sik tabgu ga nyamlin tabgu ga si. Тэхи сонада тагзула чу хуйча кантан ганз гафтинара чигэр нали лхуаг нантинг гонирин га замчинд ройнюн и тэмни те ройнюн и чуг сим гэт нэнга нжиг тэмни те тав зэрэс тэни та жинчи мэп хуйлуг тунгж ячи ба зонлог дан лглын сонжши та батни личүл чэмбүг гони та хуйлгунда етэмни те тав зэрэс кук

0: Шами Вангма Махшивна секунуктан хуйнда каркун учура. Тани тихсум томби цилла гайва чимуз гуйок секунута. Гар нянг гарчун че кангри секунутин чуни. Аргри чомжан секунутин дила и чу тин чуга. Анами евденбанди цангар гуну гарчуб чахсум кангри секунутари. Я чавандар нга утилен хина айок. Чавакони тисимбар, шесимбар, таги нянг кунамбаган дангзг джубра. Чавандар нга унанга... Чувак, самалан топсона чуш нему гадазык давайла. Шар нему гадазык давай зина я чи ни чи на джаз ни лен джин джаз гарги джога. А та чи нда я чи нам ба лазык лхчи гочги ла тани чува зилен топсона фсарган гни ва гочги ла тани чува чнга у самалан топка самчи зина фсарган тон гочги ла. Я ти чу тамзин шифшан ми ванма махсбна. А то тесм тон би цла я чи музг ёк тагар нян гарчун чи кан кан ригри чомдан нигин дела и чу тани нам я дан ба я чнга гону гоч чахсам цджу. А дэр Я тирин чинамба мавгы кысан базы метара каңоты чиг мавсын та тана яңчу чуандыр ки телна чикта жийл шыңми ваңма махсыбна кержигин оты мылынгыс шыңми ваңма ахчиг махсыбна кержигин оты мылынгыс конутыр тин жогы тексим томби цилла гыва чимуз гыю кызына та тексим чертан вайук тексим шиету кайук тексим тору вайук тексим томби цилла хсым юк ганган резина та тексим чертан вара тексим шиету ка тексим тору вар дыргаян кыргыш ети кырынгы штац кирери юну мыцык та дафтан гала канаян мандава юка Тэгэ тэгсэм том би сэлэгсэм тэгсэм чэртэн ва шэж ква тхор ва тэр тэгэр нянг гэрчүн чэ кэнгэн резина а тун нян ба тун галва тун хчиг ба тэцүм чэн арам ба нян ба гажа нян ба гчүн цэм нян ба дэбжүр нян ба цамжүр нян ба тэни илти сугдан галва дэ чэ тамба ундэр нянг гэрчүн чэ кэнгэн резина та тун нями дауну тун гай дауну тун хчик ба тэни тэцүм жэн рамбаниан ба гжаниан ба гжонцмниан ба дебжүрниан ба цамжүрниан ба тэни ети сугдан галава да чүп чүр тин чони мансын дила за гани ола ргри чомдган ниг нантын шэгөх ргри секунда зу ринг хавсук кэ деп игнин нисинд тамчык ргри хавсук кэ деп игнин нисин тамчылла ргри мавсук кэ деп игнин нисин тамчылла чомжанши Ргризина, Хапсук, Ганинда, Чомжанзина, Мапсук, Ганинда. Тин Чогода, Намию Джекенанга, Намию Дембанди, Цангуну, Чапчах, Самкан, Рисикун, Дайн Тачва, Рджимау, Чавар Наму, Да, Ртенз, Нирз, Тартенз, Нирз, Сикун, Дашитани, Латунгам, Чачи, Тага, Втен Шагачи. Намию Дембанди, Дайнчина, Артурму, Дайн Амай, Крга, Ртенз, нэгз дадо гоцангок тин чог латунгм чалгок тин чог кыргэнг тин жаг чигок анда чухсын бу цангназ гинада дазл анам едим бая дик та нам едим бандын сунди чечин аузу кын сиг кынла йопа амга нева цам тон бала та нам едим басе к секунду дидана та тыкыргэр тен зам нэгзинда гог тин чог латунгм чалгок тин чог тин жаг чигок анам едим баг хуйб жуцун жог гоназ гина Таң епарында да чуғысын бұ, цангүүг. Дамузғыр ядагы дәрінгі бұлғырғында амбидан кағы цанбандып жилид алиғы чуғырын абжигды, жавабжы таңбандымызға афтий ондарғыданы жавабжы үүндада чинамбағы рама марды семахчығы дейсе күну дайын, семахчығын зынжу ревайын. Тагы дәрінгі лхурин жаркы лейцынгы дейчулық жигы жарымды сүңе чуғырын абжигды цанбағы негін ашигындар цанба сусуғынанны яң қала қанцымға ранғынғы яң жигы типари сұқып жилді ондарғыданы чинамбағы яң дәрінгі дейчулық жигырынгы лхурин жаркы лейцынды бжепи рынгы лғызун туа нюңанды тамчығу Dan so angi ginyam ninga chola chig yongju arivayin.
1: Nga tsor tin chiba ne, 타마그니 임비 디르진지 츠위초니 코크바 도즘숑지 항이스 파미종라신니 참제땅 스시샤지르 곰기드라 파마르 젤렌제땅지 탑담반네 남영 생큼 머트그빠레 야르브 차텐지 워트치샤지디힌
0: Тэна тицүг гэнгэ яа тэрэнгэ лецэндэг тунцмдагэн жогжу йетэрэнгэ лецэнд ийм донзэн ба тан цомдэг ба чимлэг рэма тан цомдэн гэн кэрва норо цо таржэб раси таркэлва психологич чип таркэлва гантэг цэрэн сонмэрэн чимжиген ченан би дэндэнгэ чул хорин жэркэ лецэнд нянгэ ёнора дилэл хойян лецэнд нэн ашиг лецэнд явчур тан тэнс ярамдгын кэнгэ гэргэн тан ловчуг тамчилла нянтх бани квадэн чисэнэ ийн тани янгэ чул хорин жэркэ лецэнд нянгэ рива тан самцла самчир тамузу ёна янгэ чуг лецэн сосуг чэна куна чук титана чу цэмоу атанга чу тамунгагын ви ловжунг Korigzina chukka kirka nga zo tamangla gangwi lhorin jirka leetsinda yarji gongpil ndaga injina maangwaag zir zongdi ta juutski yurtsukuni gafshayna chukunar ingi churajang gaji daga jiga nojjimi chinambaga samchir samchir chizgi yona tanglingi taba daga chinamba yang rangranga samchirra samchirra damu na chukka gangzgi yona nga juushayna chukka ya daga leetsinda yagtongzim daga njogju yil tangar jimi leetsinang nga zo yangchir injila shuni chinambi mamtada chorungnu urkul longchinga leetsinang zandagla sambar Ргавсас жетгунам ба.
2: Чал штулштуун би газгышнын мали ба. Жавшин чарви ом цар штугжул жен.
3: Калан кир штуучи хавин тумур бэкэн. Момбрх салви адунгын дарэнэн.
4: Хэхкэр мелун.